Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: котенок.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. Голос нашего города.
2: Если хочешь танцевать,

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: грусти безнадежной. В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

конечно, шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко.

0: начинается новый сезон.
1: Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: В эфире радио «Голос Берлин».

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: дрожит твой огонек. Лети же к нему, мой мотылек.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. Голос нашего города.
2: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Звук пос...

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Новости спорта.
2: Шахматисты сборной Узбекистана одержали победу над действующим чемпионом Всемирной Олимпиады Индии 2.5:1 и остались единственной командой, которая идет без поражений. Решающей в матче стала победа Надирбека Юкубоева над Нихалом Сарином. После 6 туров у хозяев турнира 12 очков, и они единолично возглавили таблицу. Вслед за лидером идет сборная Китая, которая прервала победную серию Германии, одержав победу со счетом 3-1. Третьей в группе лидеров остается сборная Армении, которая в 6-м туре переиграла Иран 2.5:1. Королевская испанская футбольная федерация объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Луисом де ла Фуэнте до окончания чемпионата Европы 2032 года. 65-летний специалист, возглавивший «Красную фурию» в 2022 году, привел команду к победам на чемпионатах Европы и мира. Под его руководством Испания также выиграла Лигу наций в 2023 году и дошла до финала этого турнира в 2025. На данный момент сборная Испании не проигрывает рекордные 38 матчей подряд, а сам Де ла Фуэнте был номинирован на «Золотой мяч» как тренер года. 8-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси вышел на 2-е место в истории футбола по голам прямым ударом со штрафного, забив 75-й такой мяч в карьере и обойдя бразильца Жаира да Розу Пинто. Лидером по этому показателю остается еще один бразилец Марселинья Кариока, на счету которого 78 голов со штрафных. Гол Месси не помог «Интер Майами» одержать победу. Домашний матч 26-го тура МЛС против Сан-Диего завершился в ничью 2-2. Месси сравнял счет на 24-й минуте, закрутив мяч в верхний угол ворота. Спустя несколько минут Луис Суарес вывел хозяев вперед, но гости отыгрались во второй половине встречи. Волейболисты сборной Бельгии в 4 сетах обыграли Чехию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Чехи взяли первый сет, а во второй партии навязали упорную борьбу, но бельгийцы сумели переломить ход игры на тайбрейке, после чего полностью доминировали на площадке. Эта победа позволила Бельгии впервые за 9 лет пробиться в восьмерку сильнейших на Евро. В 1/4 финала бельгийцы встретятся с бронзовым призером прошлого розыгрыша континентального первенства Словении, которая обыграла Сербию 3-0. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: На легком, братан, без пафоса. А что ты меня не поздравляешь?
1: Что сработало?
0: Я ж тебе говорил, что у меня на это чуйка.
1: Ну, конгратули тебе, братан.

Берлинская служба по уходу Pflegedienst Avocado растет и приглашает в свою команду новых специалистов. Если вы Altenpfleger или Krankenpfleger, имеете немецкий диплом и право работать в Германии, возможно, именно вы станете частью этой дружной команды. Avocado предлагает стабильную работу, поддержку опытных коллег и достойные условия. Здесь ценят профессионализм, ответственность и человеческое отношение. А главное, стараются найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, потому что понимают, все люди разные, но всех объединяет одно – желание помогать. Pflegedienst Avocado – это место, где уважают труд, поддерживают инициативу и создают атмосферу доверия. Если вы ищете работу, в которой есть смысл, напишите по адресу info@pflege-avocado.de. Pflegedienst Avocado – забота с душой и профессионализмом.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Все стало странным. Я бегу от тебя, ты по пятам моим.

0: Приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Доброе утро. Это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 9 часов. У микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ХДС и СДПГ намерены сохранить правящую коалицию после неудачных для христианских демократов земельных выборов. Он поблагодарил социал-демократов за готовность продолжать совместную работу. Повод для серьезных размышлений у ХДС появился после голосования 20 сентября. В Мекленбурге, Передней Померании, партия получила лишь 4,9% и впервые в своей истории не прошла в один из земельных парламентов. Первое место там заняла Альтернатива для Германии. У нее 38,2%, а СДПГ набрала 35,5%. В Берлине победила левая партия, у нее 25,7% голосов, ХДС получила 18,8%, АДГ 16,3%. Мерц при этом не собирается менять курс своего кабинета и намерен продолжать реформы. Канцлер заявил, что правительство должно отвечать на тревоги граждан и объяснять значение стабильного политического курса. Возможность собственной отставки он также отверг. Между тем, провал ХДС на выборах в Мекленбурге Передней Померании привел к отставке руководства земельного отделения партии. Его председатель Даниэль Петерс объявил об уходе после заседания правления в Шверине. Вместе с ним должность покинула генеральный секретарь регионального отделения Кэти Хофмайстер. Петерс руководил земельным отделением ХДС с 24 года. Временно возглавить региональную организацию должен Филипп Амтор, государственный министр в ведомстве федерального канцлера. Петерс после отставки заявил, что уверен в дальнейшей важной роли ХДС в Мекленбурге Передней Померании. Хотя в новом составе Ландтага партия представлена не будет. Еще до него о своем уходе объявила заместитель председателя земельного отделения Ан-Кристин фон Альверден. CNN, MS Now и Politico подали в суд на администрацию Дональда Трампа после того, как их журналистам закрыли доступ в Белый дом. Представители трех СМИ заявили, что власти лишили их аккредитации из-за содержания публикаций и тем самым нарушили первую поправку к Конституции США, которая защищает свободу слова и прессы. Трамп объявил о запрете в пятницу, обвинив эти издания в распространении вымыслов и лжи. Уже на следующий день журналистов не пустили на территорию Белого дома, а их пропуска перестали действовать. Администрация президента настаивает, что доступ в Белый дом представляет собой привилегию, а не право. На фоне конфликта крупнейшие американские телеканалы также приостановили работу телевизионного пула, который по очереди снимает мероприятия с

0: призывает концерны вкладываться в новые технологии, перспективные модели и заводы в Германии. Партия «Die Linke», победившая на выборах в Берлине, набрала много голосов и в восточной, и в западной части города. На территории бывшего восточного Берлина за партию проголосовали 27,8% избирателей, в западной части 24,1%. Особенно заметно левые прибавили в центральных районах, которые прежде считались опорой зеленых. Например, в одном из округов Веддинга партия получила 50,5% голосов. Опрос «Инфротест Димап» после голосования показывает, что за левых чаще всего голосовали молодые женщины. Среди избирательниц младше 25 лет партия получила 51%. При этом она лидировала во всех возрастных группах до 60 лет, а среди людей от 45 до 59 лет разделила первое место с альтернативой для Германии. Среди наемных работников результат левых составил 29%. Среди рабочих и самозанятых примерно по 26%. Пенсионеры поддерживали партию заметно реже. Главными причинами выбора, согласно опросу, стали жилищная и социальная политика. Более 2/3 сторонников левых назвали одним из решающих факторов либо доступную аренду, либо социальную защищенность. 37% опрошенных считают, что именно эта партия лучше других способна обеспечить в Берлине доступное жилье. В Берлине сегодня солнечно и сухо, и максимум 19 градусов.
1: На дорогах.
0: Пробка образовалась в Митте на Дирксенштрассе. Между Александерплац и Брайтерштрассе в сторону Тиргартена придется постоять 10 минут. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта.
2: Шахматисты сборной Узбекистана одержали победу над действующим чемпионом Всемирной Олимпиады Индии 2,5:1 и остались единственной командой, которая идет без поражений. Решающей в матче стала победа Надирбека Юкубоева над Нихалом Сарином. После 6 туров у хозяев турнира 12 очков, и они единолично возглавили таблицу. Вслед за лидером идет сборная Китая, которая прервала победную серию Германии, одержав победу со счетом 3-1. Третьей в группе лидеров остается сборная Армении, которая в 6-м туре переиграла Иран 2,5:1. Королевская испанская футбольная федерация объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Луисом де ла Фуэнте до окончания чемпионата Европы 2032 года. 65-летний специалист, возглавивший «Красную фурию» в 2022 году, привел команду к победам на чемпионатах Европы и мира. Под его руководством Испания также выиграла Лигу наций в 2023 году и дошла до финала этого турнира в 2025. На данный момент сборная Испании не проигрывает рекордные 38 матчей подряд, а сам де ла Фуэнте был номинирован на «Золотой мяч» как тренер года. 8-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси вышел на 2-е место в истории футбола по голам прямым ударом со штрафного, забив 75-й такой мяч в карьере и обойдя бразильца Жаира да Розу Пинто. Лидером по этому показателю остается еще один бразилец Марселиньо Кариока, на счету которого 78 голов со штрафных. Гол Месси не помог Интер-Майами одержать победу. Домашний матч 26-го тура МЛС против Сан-Диего завершился в ничью 2-2. Месси сравнял счет на 24-й минуте, закрутив мяч в верхний угол ворота. Спустя несколько минут Луис Суарес вывел хозяев вперед, но гости отыгрались во второй половине встречи. Волейболисты сборной Бельгии в 4 сетах обыграли Чехию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Чехи взяли первый сет, а во второй партии навязали упорную борьбу, но бельгийцы сумели переломить ход игры на тайбрейке, после чего полностью доминировали на площадке. Эта победа позволила Бельгии впервые за 9 лет пробиться в восьмерку сильнейших на Евро. В 1/4 финала бельгийцы встретятся с бронзовым призером прошлого розыгрыша континентального первенства Словении, которая обыграла Сербию 3-0. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

такая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и еврощет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Доброе утро. Это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 10 часов. У микрофона Дмитрий Быков. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ХДС и СДПГ намерены сохранить правящую коалицию после неудачных для христианских демократов земельных выборов. Он поблагодарил социал-демократов за готовность продолжать совместную работу. Повод для серьезных размышлений у ХДС появился после голосования 20 сентября. В Мекленбурге, Передней Померании, партия получила лишь 4,9% и впервые в своей истории не прошла в один из земельных парламентов. Первое место там заняла «Альтернатива для Германии». У нее 38,2%, а СДПГ набрала 35,5%. В Берлине победила левая партия, у нее 25,7% голосов. ХДС получила 18,8%, а ДГ 16,3%. Мерц при этом не собирается менять курс своего кабинета и намерен продолжать реформы. Канцлер заявил, что правительство должно отвечать на тревоги граждан и объяснять значение стабильного политического курса. Возможность собственной отставки он также отверг. Меж тем, провал ХДС на выборах в Мекленбурге Передней Померании привел к отставке руководства земельного отделения партии. Его председатель Даниэль Петерс объявил об уходе после заседания правления в Шверине. Вместе с ним должность покинула генеральный секретарь регионального отделения Кэти Хоффмайстер. Петерс руководил земельным отделением ХДС с 24 года. Временно возглавить региональную организацию должен Филипп Амтор, государственный министр в ведомстве федерального канцлера. Петерс после отставки заявил, что уверен в дальнейшей важной роли ХДС в Мекленбурге Передней Померании. Хотя в новом составе Ландтага партия представлена не будет. Еще до него о своем уходе объявила заместитель председателя земельного отделения Ан-Кристин фон Альверден. CNN, MS Now и Politico подали в суд на администрацию Дональда Трампа после того, как их журналистам закрыли доступ в Белый дом. Представители трех СМИ заявили, что власти лишили их аккредитации из-за содержания публикаций и тем самым нарушили первую поправку к Конституции США, которая защищает свободу слова и прессы. Трамп объявил о запрете в пятницу, обвинив эти издания в распространении вымыслов и лжи. Уже на следующий день журналистов не пустили на территорию Белого дома, а их пропуска перестали действовать. Администрация президента настаивает, что доступ в Белый дом представляет собой привилегию, а не право. На фоне конфликта крупнейшие американские телеканалы также приостановили работу телевизионного пула, который по очереди снимает мероприятия с участием президента. CNN, MS Now и Politico требуют, чтобы суд оперативно восстановил доступ их корреспондентов. Немецкий профсоюз IG Metall потребовал срочных мер для поддержки автомобильной отрасли. Накануне около 175 тысяч сотрудников вышли на акции против сокращений и возможного закрытия заводов. Протесты прошли в Штутгарте, Ингольштадте, Мюнхене и еще примерно в 280 городах и общинах Германии. Участники выступили под лозунгом «Будущее вместо сокращений. Сплоченность – наш главный козырь». IG Metall выступает против массовых увольнений, увеличения рабочего времени и урезания прав сотрудников. Глава профсоюза Кристиана Беннер заявила, работники больше не готовы расплачиваться за кризис, в котором они не виноваты. По ее словам, одни только сокращения не помогут немецким производителям вернуть утраченные позиции. Профсоюз

0: лет разделила первое место с альтернативой для Германии. Среди наемных работников результат левых составил 29%, среди рабочих и самозанятых примерно по 26%. Пенсионеры поддерживали партию заметно реже. Главными причинами выбора, согласно опросу, стали жилищная и социальная политика. Более 2/3 сторонников левых назвали одним из решающих факторов либо доступную аренду, либо социальную защищенность. 37% опрошенных считают, что именно эта партия лучше других способна обеспечить в Берлине доступное жилье. В Берлине сегодня солнечно и сухо, и максимум 19 градусов.
1: На дорогах.
0: Пробка образовалась в Митте на Дирксенштрассе. Между Александерплац и Брайтерштрассе в сторону Тиргартена придется постоять 10 минут. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Флегедин Ставакада ищет квалифицированных сотрудников. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды в районах Марцан и Хеллерсдорф. Если вы Кранкенфлегер или Альтенфлегер, обладаете немецким дипломом и правом работать в Германии, то мы ищем именно вас. Мы предлагаем высокую заработную плату, работу с поддержкой опытной команды, стабильные условия труда, водительские права для работы обязательны. Свои резюме присылайте по адресу info@flege-avocado.de. Флегединст Авокадо, где ваша работа приносит радость.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 11 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Правительство Германии одобрило новый топливный бонус, который должен с 1 октября снизить цены на бензин и дизель. Кабинет министров уже согласовал законопроект, а Бундестаг и Бундесрат должны рассмотреть его на этой неделе. Власти планируют снизить энергетический налог примерно на 14 центов за литр, а вместе с НДС экономия для автомобилистов может достичь 17 центов. Мера будет действовать до конца декабря. Минфин ожидает, что из-за этой льготы бюджет недополучит 2 миллиарда 485 миллионов евро налога. Половину этой суммы возьмут на себя федеральные земли. Правительство решило вернуть топливный бонус после резкого роста цен на заправках с начала войны с Ираном. Аналогичную скидку Германия уже вводила в мае и июне. Экономисты относятся к такой поддержке критически и считают ее дорогой и недостаточно точной, поскольку скидку получают в том числе те, кому помощь не нужна. В Нью-Йорке сегодня начинается общая дискуссия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди первых выступающих ожидаются президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп также планирует встретиться с представителями стран Персидского залива. Германию на Генассамблее представляет министр иностранных дел Йохан Вадефуль. Канцлер Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк и остался в Германии. Первые двусторонние встречи тем временем прошли еще до старта дебатов. Трамп уже провел переговоры с Макроном, который после беседы назвал атмосферу конструктивной. Трамп и Макрон намерены отдельно встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди тем нынешней сессии ООН остаются война России против Украины, конфликты на Ближнем Востоке и международная безопасность. На Мюнхенском Октоберфесте погиб 52-летний сотрудник службы безопасности. Его зажало на аттракционе. Несчастный случай произошел вчера вечером у башни свободного падения высотой около 80 метров. Спасатели реанимировали мужчину на месте, после чего его доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти его жизнь. По предварительным данным полиции, сотрудник находился в закрытой зоне, куда доступ был запрещен. Там его, предположительно, задела и прижала гондола аттракциона. Территорию вокруг башни на время спасательной операции перекрыли. Посетителям фестиваля опасность не угрожала. Криминальная полиция выясняет обстоятельства трагедии и ищет очевидцев, в том числе тех, кто мог снять момент происшествия на видео. В Бранденбурге стало больше помещений, которыми постоянно пользуются правоэкстремисты. Власти теперь насчитывают 10 таких адресов, на 2 больше, чем год назад. Там они устраивают встречи, семинары и концерты, а некоторые адреса служат партийными офисами или клубами. Такие точки есть, среди прочего, в Котбусе, Витштоке, Лаухамере, Любене и Штраусберге. Об этом сообщает земельное МВД. За последний год список пополнили еще 2 объекта. В Витштоке, например, партия «Третий путь», которую ведомство по охране Конституции относят к правоэкстремистским, в марте открыла собственный офис. Кроме того, власти знают еще о 5 помещениях, связанных с продажей одежды, музыкальной продукции и других материалов с правоэкстремистской символикой. Такие помещения дают правоэкстремистским группам постоянное место для встреч, концертов и партийных мероприятий. Если собственной площадки нет, они иногда арендуют рестораны или залы, причем владельцы не всегда знают, кто именно собирается у них проводить мероприятия. Первые переговоры о новой берлинской коалиции могут начаться уже на следующей неделе. Победившая на выборах партия Die Linke хочет обсудить формирование правительства с зелеными и СДПГ. Об этом заявил земельный управляющий партии Бьорн Тилебайн. Окончательное решение о начале консультаций должен принять съезд левых в эту пятницу. Руководство берлинского отделения уже рекомендовало начать переговоры с 2 партиями. На выборах в берлинский парламент 20 сентября левые получили 25,7% голосов и заняли первое место. Если партия договорится с СДПГ и зелеными о совместном правительстве, ее ведущая кандидатка Элиф Эральп сможет претендовать на пост правящего бургомистра Берлина.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Спорта. Шахматисты сборной Узбекистана одержали победу над действующим чемпионом Всемирной Олимпиады Индии 2,5:1 и остались единственной командой, которая идет без поражений. Решающей в матче стала победа Надирбека Юкубоева над Нихалом Сарином. После 6 туров у хозяев турнира 12 очков, и они единолично возглавили таблицу. Вслед за лидером идет сборная Китая, которая прервала победную серию Германии, одержав победу со счетом 3-1. Третьей в группе лидеров остается сборная Армении, которая в 6-м туре переиграла Иран 2,5:1. Королевская испанская футбольная федерация объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Луисом де ла Фуэнте до окончания чемпионата Европы 2032 года. 65-летний специалист, возглавивший «Красную фурию» в 2022 году, привел команду к победам на чемпионатах Европы и мира. Под его руководством Испания также выиграла Лигу наций в 2023 году и дошла до финала этого турнира в 2025. На данный момент сборная Испании не проигрывает рекордные 38 матчей подряд, а сам де ла Фуэнте был номинирован на «Золотой мяч» как тренер года. 8-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси вышел на 2-е место в истории футбола по голам прямым ударом со штрафного, забив 75-й такой мяч в карьере и обойдя бразильца Жаира да Розу Пинто. Лидером по этому показателю остается еще один бразилец Марселинья Кариока, на счету которого 78 голов со штрафных. Гол Месси не помог «Интер-Майами» одержать победу. Домашний матч 26-го тура МЛС против Сан-Диего завершился в ничью 2-2. Месси сравнял счет на 24-й минуте, закрутив мяч в верхний угол ворот. Спустя несколько минут Луис Суарес вывел хозяев вперед, но гости отыгрались во второй половине встречи. Волейболисты сборной Бельгии в 4 сетах обыграли Чехию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Чехи взяли первый сет, а во второй партии навязали упорную борьбу, но бельгийцы сумели переломить ход игры на тайбрейке, после чего полностью доминировали на площадке. Эта победа позволила Бельгии впервые за 9 лет пробиться в 8-ку сильнейших на Евро. В 1/4 финала бельгийцы встретятся с бронзовым призером прошлого розыгрыша континентального первенства Словении, которая обыграла Сербию 3-0. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. Полдень. У микрофона Дмитрий Быков. Правительство Германии одобрило новый топливный бонус, который должен с 1 октября снизить цены на бензин и дизель. Кабинет министров уже согласовал законопроект, а Бундестаг и Бундесрат должны рассмотреть его на этой неделе. Власти планируют снизить энергетический налог примерно на 14 центов за литр, а вместе с НДС экономия для автомобилистов может достичь 17 центов. Мера будет действовать до конца декабря. Минфин ожидает, что из-за этой льготы бюджет недополучит 2 миллиарда 485 миллионов евро налогов. Половину этой суммы возьмут на себя федеральные земли. Правительство решило вернуть топливный бонус после резкого роста цен на заправках с начала войны с Ираном. Аналогичную скидку Германия уже вводила в мае и июне. Экономисты относятся к такой поддержке критически и считают ее дорогой и недостаточно точной, поскольку скидку получают в том числе те, кому помощь не нужна. В Нью-Йорке сегодня начинается общая дискуссия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди первых выступающих ожидаются президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп также планирует встретиться с представителями стран Персидского залива. Германию на Генассамблее представляет министр иностранных дел Йохан Вадефуль. Канцлер Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк и остался в Германии. Первые двусторонние встречи тем временем прошли еще до старта дебатов. Трамп уже провел переговоры с Макроном, который после беседы назвал атмосферу конструктивной. Трамп и Макрон намерены отдельно встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди тем нынешней сессии ООН остаются война России против Украины, конфликты на Ближнем Востоке и международная безопасность. На Мюнхенском Октоберфесте погиб 52-летний сотрудник службы безопасности. Его зажало на аттракционе. Несчастный случай произошел вчера вечером у башни свободного падения высотой около 80 метров. Спасатели реанимировали мужчину на месте, после чего его доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти его жизнь. По предварительным данным полиции, сотрудник находился в закрытой зоне, куда доступ был запрещен. Там его, предположительно, задела и прижала гондола аттракциона. Территорию вокруг башни на время спасательной операции перекрыли. Посетителям фестиваля опасность не угрожала. Криминальная полиция выясняет обстоятельства трагедии и ищет очевидцев, в том числе тех, кто мог снять момент происшествия на видео. В Бранденбурге стало больше помещений, которыми постоянно пользуются правоэкстремисты. Власти теперь насчитывают 10 таких адресов, на 2 больше, чем год назад. Там они устраивают встречи, семинары и концерты, а некоторые адреса служат партийными офисами или клубами. Такие точки есть, среди прочего, в Котбусе, Витштоке, Лоухаммере, Любене и Штраусберге. Об этом сообщает земельное МВД. За последний год список пополнили еще 2 объекта. В Витштоке, например, партия «Третий путь», которую ведомство по охране Конституции относят к правоэкстремистским, в марте открыла собственный офис. Кроме того, власти знают еще о 5 помещениях, связанных с продажей одежды, музыкальной продукции и других материалов с правоэкстремистской символикой. Такие помещения дают правоэкстремистским группам постоянное место для встреч, концертов и партийных мероприятий. Если собственной площадки нет, они иногда арендуют рестораны или залы, причем владельцы не всегда знают, кто именно собирается у них проводить мероприятия. Первые переговоры о новой берлинской коалиции могут начаться уже на следующей неделе. Победившая на выборах партия Die Linke хочет обсудить формирование правительства с зелеными и СДПГ. Об этом заявил земельный управляющий партии Бьорн Тилебайн. Окончательное решение о начале консультаций должен принять съезд левых в эту пятницу. Руководство берлинского отделения уже рекомендовало начать переговоры с 2 партиями. На выборах в берлинский парламент 20 сентября левые получили 25,7% голосов и заняли первое место. Если партия договорится с СДПГ и зелеными о совместном правительстве, ее ведущая кандидатка Элиф Эральп сможет претендовать на пост правящего бургомистра Берлина. В столице тем временем хорошая погода. Ни дождя, ни особой облачности, а столбик термометра достигнет 19 градусов.
1: На дорогах.
0: В городе сейчас немало пробок, однако самое заметное образовалось на автобане А100 в сторону Веддинга. На участке между развязкой Нойкёльн и Инсбрукерплац придется провести 45 минут. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой.

Берлинская служба по уходу Pflegedienst Avocado растет и приглашает в свою команду новых специалистов. Если вы Altenpfleger или Krankenpfleger, имеете немецкий диплом и право работать в Германии, возможно, именно вы станете частью этой дружной команды. Avocado предлагает стабильную работу, поддержку опытных коллег и достойные условия. Здесь ценят профессионализм, ответственность и человеческое отношение. А главное, стараются найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, потому что понимают, все люди разные, но всех объединяет одно – желание помогать. Pflegedienst Avocado – это место, где уважают труд, поддерживают инициативу и создают атмосферу доверия. Если вы ищете работу, в которой есть смысл, напишите по адресу info@pflege-avocado.de. Pflegedienst Avocado – забота с душой и профессионализмом.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Добрый день, это новости на радио «Голос Берлина» в столице Германии. 13 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Экономика Германии летом снова сбавила темп. Бундесбанк связывает это с высокими ценами на энергию и низким уровнем воды в Рейне. В третьем квартале немецкая экономика, по оценке Центробанка, вырастет лишь немного. В первой половине года картина была заметно бодрее. ВВП прибавил 0,4% в первом квартале и еще 0,3% во втором. Засуха этим летом осложнила перевозки по Рейну и ударила по промышленности. Дополнительное давление создает война в Иране, которая разогнала цены на энергоносители. Потребители тоже пока не спешат тратить больше. Высокая инфляция съедает часть их покупательной способности. В августе рост цен в Германии ускорился до почти 3%. При этом Бундесбанк не считает, что восстановление экономики сорвалось. Центробанк ожидает нового ускорения в последнем квартале года, а поддержку должны дать крупные государственные вложения в инфраструктуру и оборону. Глава основной марки Volkswagen Томас Шефер заявил сотрудникам в Вольфсбурге, что концерн намерен еще жестче сокращать издержки. Компания уже согласовала увольнение почти 29 тысяч сотрудников в Германии к 2030 году, а конечная цель составляет 35 тысяч рабочих мест. У Mercedes ситуация тоже становится острее. Руководитель производства Михаэль Шибе заявил, что компания хочет сохранить все немецкие площадки, но для этого расходы должны снизиться. В противном случае концерн может закрыть один автосборочный завод и одно предприятие, где выпускают компоненты для силовых установок. Среди таких заводов находится и площадка Mercedes в Берлине. На этом фоне в понедельник по всей Германии протестовали около 175 тысяч работников автопрома, требуя сохранить рабочие места и дать отрасли ясную перспективу. Латвия заблокировала компромисс Евросоюза, который позволял снять санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление остальных ограничений сразу на 3 года. Премьер-министр Андрис Кульбергс заявил, что такая цена за сохранение санкционного режима для Риги неприемлема. Теперь странам ЕС нужно срочно искать новое решение. Действующие ограничения истекают в полночь. В санкционном списке находятся около 3000 человек и организаций, связанных с Россией. Для его продления требуется согласие всех 27 стран ЕС. Франция и Словакия добиваются снятия ограничений с Усманова, а Люксембург выступает за исключение из списка Фридмана. На прошлой неделе из-за этих разногласий санкции смогли продлить лишь на 7 дней. Если компромисс до конца дня не найдут, под угрозой окажутся ограничения не только против 2 бизнесменов, но и против всех остальных фигурантов списка. Послы стран ЕС сегодня продолжают переговоры в Брюсселе. Федеральные власти Германии обсуждают, как ограничить Саксония-Анхальт доступ к наиболее чувствительным разведданным, если земельное правительство возглавит альтернативы для Германии. В Берлине опасаются утечки информации о России и российских операциях в Европе. По данным «Нью-Йорк Таймс», такие меры обсуждают и с союзниками Германии, которые тоже обеспокоены сохранностью секретных сведений. Поводом стала победа АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября. Среди данных, доступ к которым могут ограничить, называют материалы о России, а также сведения, которые спецслужбы собирают о самой АДГ. При этом полностью отключать Саксонию-Анхальт от обмена секретной информацией власти не собираются. Представитель АДГ Йорк Херман назвал возможные ограничения совершенно недемократичными и допустил, что партия оспорит их в суде. Посол Израиля в Германии Рон Проссер заявил, что победа левых на выборах в Берлине создает угрозу для еврейской общины города. По его словам, успех партии должен тревожить всех, кому важно сохранение еврейской жизни в столице. Проссер также обвинил берлинское отделение левых в антисемитизме и заявил, что после победы партии эта проблема приобрела новое политическое значение. Поводом для споров во время предвыборной кампании стали, в частности, позиции партии по ближневосточному конфликту. На одном из мероприятий рэпер со сцены выкрикнул «Смерть Цахалу». Ведущий кандидат левых Элиф Ральп от этих слов дистанцировалась и отвергает обвинения в антисемитизме в адрес партии. В мае она представила план из 5 пунктов по защите и укреплению еврейской жизни в Берлине. Максимум 19 градусов, много солнца и никакого дождя. Такая погода ждет нас сегодня до конца дня.
3: На дорогах.
2: Пробки по 10 минут образовались на Инвалиденштрассе между Шоссе-штрассе и Клары-Яшке-штрассе в направлении Тиргартена, а также на самой Шоссе-штрассе между Шварцкоп-штрассе и Райнхард-штрассе в направлении Кройцберга. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
4: Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Добрый день, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 14 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Экономика Германии летом снова сбавила темп. Бундесбанк связывает это с высокими ценами на энергию и низким уровнем воды в Рейне. В третьем квартале немецкая экономика, по оценке Центробанка, вырастет лишь немного. В первой половине года картина была заметно бодрее. ВВП прибавил 0,4% в первом квартале и еще 0,3% во втором. Засуха этим летом осложнила перевозки по Рейну и ударила по промышленности. Дополнительное давление создает война в Иране, которая разогнала цены на энергоносители. Потребители тоже пока не спешат тратить больше. Высокая инфляция съедает часть их покупательной способности. В августе рост цен в Германии ускорился до почти 3%. При этом Бундесбанк не считает, что восстановление экономики сорвалось. Центробанк ожидает нового ускорения в последнем квартале года, а поддержку должны дать крупные государственные вложения в инфраструктуру и оборону. Глава основной марки Volkswagen Томас Шефер заявил сотрудникам в Вольфсбурге, что концерн намерен еще жестче сокращать издержки. Компания уже согласовала увольнение почти 29 тысяч сотрудников в Германии к 2030 году, а конечная цель составляет 35 тысяч рабочих мест. У Mercedes ситуация тоже становится острее. Руководитель производства Михаил Шибе заявил, что компания хочет сохранить все немецкие площадки, но для этого расходы должны снизиться. В противном случае концерн может закрыть один автосборочный завод и одно предприятие, где выпускают компоненты для силовых установок. Среди таких заводов находится и площадка Mercedes в Берлине. На этом фоне в понедельник по всей Германии протестовали около 175 тысяч работников автопрома, требуя сохранить рабочие места и дать отрасли ясную перспективу. Латвия заблокировала компромисс Евросоюза, который позволял снять санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление остальных ограничений сразу на 3 года. Премьер-министр Андрис Кульбергс заявил, что такая цена за сохранение санкционного режима для Риги неприемлема. Теперь странам ЕС нужно срочно искать новое решение. Действующие ограничения истекают в полночь. В санкционном списке находятся около 3000 человек и организаций, связанных с Россией. Для его продления требуется согласие всех 27 стран ЕС. Франция и Словакия добиваются снятия ограничений с Усманова, а Люксембург выступает за исключение из списка Фридмана. На прошлой неделе из-за этих разногласий санкции смогли продлить лишь на 7 дней. Если компромисс до конца дня не найдут, под угрозой окажутся ограничения не только против 2 бизнесменов, но и против всех остальных фигурантов списка. Послы стран ЕС сегодня продолжают переговоры в Брюсселе. Федеральные власти Германии обсуждают, как ограничить Саксония-Анхальт доступ к наиболее чувствительным разведданным, если земельное правительство возглавит альтернативы для Германии. В Берлине опасаются утечки информации о России и российских операциях в Европе. По данным «Нью-Йорк Таймс», такие меры обсуждают и с союзниками Германии, которые тоже обеспокоены сохранностью секретных сведений. Поводом стала победа АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября. Среди данных, доступ к которым могут ограничить, называют материалы о России, а также сведения, которые спецслужбы собирают о самой АДГ. При этом полностью отключать Саксонию-Анхальт от обмена секретной информацией власти не собираются. Представитель АДГ Йорк Херман назвал возможные ограничения совершенно недемократичными и допустил, что партия оспорит их в суде. Посол Израиля в Германии Рон Проссер заявил, что победа левых на выборах в Берлине создает угрозу для еврейской общины города. По его словам, успех партии должен тревожить всех, кому важно сохранение еврейской жизни в столице. Проссер также обвинил берлинское отделение левых в антисемитизме и заявил, что после победы партии эта проблема приобрела новое политическое значение. Поводом для споров во время предвыборной кампании стали, в частности, позиции партии по ближневосточному конфликту. На одном из мероприятий рэпер со сцены выкрикнул «Смерть Цахалу». Ведущий кандидат левых Элиф Ральп от этих слов дистанцировалась и отвергает обвинения в антисемитизме в адрес партии. В мае она представила план из 5 пунктов по защите и укреплению еврейской жизни в Берлине. максимум 19 градусов, много солнца и никакого дождя. Такая погода ждет нас сегодня до конца дня.
2: На дорогах.
1: Пробки по 10 минут образовались на Инвалиденштрассе между шоссе Штрассе и Клары-Яшкой Штрассе в направлении Тиргартена, а также на самой шоссе Штрассе между Шварцкопштрассе и Райнхардштрассе в направлении Кройцберга. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.

Флегединст Авокадо ищет квалифицированных сотрудников. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды в районах Марцан и Хеллерсдорф. Если вы Кранкенфлегер или Альтенфлегер, обладаете немецким дипломом и правом работать в Германии, то мы ищем именно вас. Мы предлагаем высокую заработную плату, работу с поддержкой опытной команды, стабильные условия труда, водительские права для работы обязательны. Свои резюме присылайте по адресу info@flege-avocado.de. Флегединст Авокадо, где ваша работа приносит радость.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: людей сейчас стоят на крыше и смотрят на город, как мы.
1: Да миллион. Хочешь, я им крикну?
0: Да ты что?
1: Хорошо. Могу просто помахать рукой.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: сможешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день, ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 15 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Ведущие экономические институты Германии стали заметно оптимистичнее и теперь ожидают, что экономика страны вырастет в этом году на 1,3%. Весной прогноз был почти вдвое скромнее, всего 0,6%. В следующем году эксперты рассчитывают на рост еще на 1,1% вместо прежних 0,9%. Экономисты связывают улучшение прогнозов в том числе с тем, что последствия геополитических кризисов стали слабее, чем ожидалось весной. Кроме того, экономику поддерживает увеличившийся государственные расходы на оборону и инфраструктуру. Новый прогноз подготовили 5 ведущих исследовательских центров, среди которых ИФО и Кильский институт мировой экономики. Официально их совместный доклад представят в этот четверг, поэтому нынешние цифры пока считаются предварительными и еще могут измениться. На западе Турции 15-летний школьник открыл огонь возле своего лицея и ранил 11 учеников. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нападение произошло утром в городе Тургутлу в провинции Маниса, когда школьники шли на занятия. Подозреваемого задержали. По данным следствия, подросток пришел к школе с охотничьим ружьем и начал стрелять перед зданием. Полиция также задержала его родителей и дедушку, которому принадлежало оружие. Почему подросток устроил стрельбу, пока не ясно. Расследованием занимаются два прокурора. Это уже не первый подобный случай в Турции в этом году. После двух нападений на школы в апреле власти усилили меры безопасности и объявили о более жестком контроле за оружием. Альтернатива для Германии и союз Сары Вагенкнехт готовы поддержать друг друга при распределении руководящих постов в новом ландтаге Саксонии-Анхальт. АДГ рассчитывает получить должность председателя парламента, а председатель союза Сары Вагенкнехт – одного из его заместителей. Вместе две фракции располагают 44 из 83 мандатов, то есть большинством голосов. Сопредседатель союза Сары Вагенкнехт Амира Мохаммед Али заявила, что партия не станет мешать избранию представителя АДГ председателем ландтага, поскольку этот пост по традиции получает крупнейшая фракция. При этом земельная глава Союза Сары Вагенкнехт Клаудия Виттик отрицает, что между партиями существует формальная договоренность. В любом случае, взаимная поддержка пока не означает совместного правительства. Союз Сары Вагенкнехт исключает коалицию с АДГ и отказывается голосовать за кандидата партии Ульриха Зигмунда на пост премьер-министра. Вместо этого Союз предлагает выбрать беспартийного главу правительства. Новый ландтаг Саксония-Анхальт соберется на первое заседание 6 октября. В партии Die Linke, победившей на берлинских выборах, разгорается спор из-за контактов депутата Бундестага Феррата Качака с семьей Ремо, нескольких членов которой осудили за громкие преступления в Берлине. Феррас Ремо, сын Иссы Ремо, опубликовал свою переписку с Качаком. Они называют друг друга братьями, а депутат просит Ферраса распространить видео своей речи в Бундестаге и передает привет его отцу. Качак подтвердил подлинность сообщений и извинился. История началась после воскресных выборов в Берлине. Исса Ремо пришел на вечеринку левых в Нойкёльне, где партия праздновала победу. Организаторы заявили, что его не приглашали, а когда поняли, кто находится среди гостей, попросили уйти. После этого его сын опубликовал переписку. Скандал возник для левых в чувствительный момент. Партия готовится обсуждать создание нового правительства Берлина с СДПГ и Зелеными. Представители обеих партий уже потребовали объяснений. Критикуют Качака и в рядах самих левых. Бывшая депутат Бундестага Петра Пау заявила, что больше не может считать подобные контакты простой наивностью. В берлинском Штеглице от фасада знаменитой башни Бирпинзель в воскресенье вечером отвалились куски облицовки. Они рухнули с высоты около 30 метров. Один человек находился неподалеку. Его осмотрели медики, но помощь ему не понадобилась. Чтобы вниз не полетели новые фрагменты, пожарные спустились с крыши на тросах и сняли все, что непрочно держалось. Бирпинзель – почти 50-метровая башня необычной формы, построенная в 1976 году и давно ставшая одной из архитектурных примет Штеглица. Сейчас здание пустует. Специалисты выясняют масштаб повреждений, а владелец должен дополнительно обезопасить фасад. В Берлине сегодня переменная облачность, максимум 19 градусов и сухо. Завтра погода останется примерно такой же.
3: На дорогах.
2: Движение по традиции затруднено на автобане А100, как в направлении Трептова между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург, так и в направлении Веддинга между Оберланд-Штрассе и Инсбрукер-Плац. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.

Флегединст Авокадо ищет квалифицированных сотрудников. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды в районах Марцан и Хеллерсдорф. Если вы Кранкенфлегер или Альтенфлегер, обладаете немецким дипломом и правом работать в Германии, то мы ищем именно вас. Мы предлагаем высокую заработную плату, работу с поддержкой опытной команды, стабильные условия труда, водительские права для работы обязательные. Свои резюме присылайте по адресу info@flege-avocado.de. Флегединст Авокадо, где ваша работа приносит радость.

0: отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: «Имеете право». Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай. Обсуждаем широкий спектр тем от семейного и наследственного права и защиты интеллектуальной собственности до иностранных инвестиций в Германии и поддержки на арт-рынке при покупке и продаже произведений искусства. Доктор Анна Разовская-Лампай – эксперт по вопросам бизнеса, специализирующийся на коммерческом и корпоративном праве и праве искусства. Свои вопросы юристу присылайте на redakcion@radio-rb.de.
1: Добрый день, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». Вы снова с нами в программе «Имеете право». Сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы объединяем сразу две темы, что очень важно, которые в жизни нередко идут рука об руку. Первое. Когда и как можно законно защитить себя от нападения? Вы слышите? Защитить себя от нападения. Вторая. Что происходит после этого, когда на месте появляется полиция? Каковы ваши права при проверке личности, задержании и даже, возможно, допросе? В студии наш компетентный собеседник, доктор юридических наук Анна Разовская-Лампай. Анна, рада вас приветствовать.
2: Добрый день. Спасибо за приглашение. Обе темы действительно тесно связаны, и поэтому правильно мы делаем, что их мы рассматриваем вместе. Потому что многие люди знают, что имеют право защищаться, но совершенно теряются, когда после этого приезжает полиция. А ведь именно то, что вы скажете или не скажете в первые минуты, может существенно повлиять на дальнейшее развитие событий.
1: И сразу первый вопрос. Не в бровь, а в глаз. Начнем со снов. Вот когда немецкий закон все-таки разрешает человеку защищать себя с применением силы?
2: Право на самооборону закреплено в Уголовном кодексе. И формулировка там достаточно четкая. Вы вправе защищаться от нападения, которое является незаконным и происходит прямо сейчас. Вот эти оба условия должны выполняться одновременно. То есть, если угроза еще только возможна в будущем, это не самооборона. А если нападение уже закончилось, то это тоже уже не самооборона. Важный момент, который часто упускают из виду, немецкое законодательство не требует, что вы сначала попытались убежать. Это такой момент существует в ряде других правовых систем. Но в Германии нет такой обязанности отступить. Право не уступать нападающему защищено законом. Это принципиальная позиция немецкого права, и суды ее последовательно придерживаются.
1: А где вот проходит граница между законной самообороной и ее превышением? Это то, что чаще всего вызывает вопросы у большинства людей.
2: Да, и это действительно главный камень преткновения в судебной практике. Закон требует соразмерности, то есть применяемые меры защиты должны соответствовать уровню угрозы. Но что вот это конкретно значит, это всегда только вопрос конкретной ситуации. Самое критичное правило звучит так: как только нападение прекращается, применение силы должно немедленно остановиться. Хотя в условиях стресса, мы все понимаем, это физически трудно выполнить. Организм работает на адреналине, и реакция идет автоматически. Это, конечно, становится проблемой в суде. И тут есть такие реальные случаи из судебной практики, что там человек защищался от грабителя, нейтрализовал его, но под действием страха и адреналина нанес еще несколько ударов, когда преступник уже лежал. И суд разделяет, может быть, это, конечно, нашим слушателям покажется немножко искусственно, но суд, право вообще, разделяет ситуацию на две части. То есть первая была законная самооборона, а вторая уже стала превышением. Для суда эта разница действительно в секундах. Еще есть, конечно, в законе особый случай. Если человек превысил меры обороны из-за сильного испуга, например, или страха, то суд может учесть это как смягчающее обстоятельство или даже освободить от наказания. Но это не гарантия, и я бы не советовала на это рассчитывать.
1: Интересно. А ведь есть еще параграф 34. Он тоже имеет отношение к этой теме?
2: Совершенно верно. И хорошо, что вы об этом спросили. Да, мы сейчас с вами говорили о параграфе 32. Параграф 34 и 33, то есть 32 это право самообороны, и 33 тут это особенный случай превышения меры обороны. А в параграфе 34 регулируется так называемый правомерный крайний случай rechtfertigender Notstand. То есть это ситуация, когда человек причиняет вред, чтобы предотвратить большую опасность, причем не обязательно направленную лично против него. Ну, классический пример, вы разбиваете замок соседа, потому что слышите запах газа или там, крики ребенка внутри. Формально это порча имущества, но закон оправдывает такие действия, если опасность была реальная и ущерб от ваших действий меньше того вреда, который вы предотвратили.
0: Имеете право. Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай.
1: Предлагаю перейти к конкретике. Вот что можно носить с собой для защиты самого себя, не нарушая закон?
2: Ну, тут, конечно, нам надо обязательно поговорить об оружейном законе, Waffengesetz. Но некоторые, особенно наши бывшие соотечественники, покупают средства защиты, не понимая, что именно они приобрели с юридической точки зрения, и потом создают себе серьезные проблемы, а в худшем случае не только себе. Там, перцовый баллончик, например, в магазине он продается как средство защиты от животных, те обвешпрей. Юридически это важно, именно такая маркировка означает, что его можно свободно купить и носить, и только для этой цели. Применение против человека законом не запрещено, но только в ситуации реальной угрозы. Если вы применили баллончик превентивно, да, или там, где реальной опасности не было, то это уже телесное повреждение. Я вообще не рекомендую пользоваться баллончиком, потому что при ветре эффект непредсказуем, и при очень близкой дистанции можете пострадать сам. Это тоже надо учитывать, особенно если не натренирован в этом. Электрошокер есть еще, да, то есть в Германии, в принципе, устройство, излучающее электрические разряды, относится к запрещенному оружию, и единственное исключение, это если есть специальный сертификат Prüfzeichen PTB. Если такого знака нет, то хранение может грозить уголовной ответственностью, вне зависимости от того, применяли вы его или нет, уже само хранение. Потом есть куботан, да, то есть это такой металлический стержень для захвата. Он формально, конечно, не попадает под действие оружейного закона, но потому что он не имеет, если он не имеет специальных поражающих элементов, но носить его можно, но для эффективного применения тут тоже нужна подготовка, иначе он просто бесполезен, если даже не опасен. Какая еще есть вещь? Еще есть газовый пистолет. Газовый пистолет с документами разрешен лицам старше 18 лет. Но только при наличии так называемого маленького оружейного разрешения, Kleiner Waffenschein. Его получить, в принципе, несложно, но так, только тогда ношение легальное, там, стоит 50-100 евро, в зависимости от федеральной земли.
1: А чтобы получить такой Kleiner Waffenschein, для этого необходимо проходить какую-то подготовку еще дополнительную или нет?
2: Подготовку я бы это не назвала, но тут тоже в разных федеральных землях разные правила, и чаще всего надо во всяком случае предъявить или справку о вменяемости, или вы должны быть, конечно, еще совершеннолетними, у вас не должно быть внесения в Führungszeugnis и так далее.
1: И это очень важно. Вот такая ситуация. Отличается ли юридическая ситуация в данном случае, если человек защищает себя у себя же дома?
2: Да, это важный нюанс. Понятие Hausrecht, да, право на неприкосновенность жилища и право на том, что вы имеете право его защищать.
1: Да.
2: То есть, если кто-то незаконно проникает к вам в квартиру, там, в дом, то закон изначально на вашей стороне. У вас больше пространства для оценки ситуации, вы знакомитесь в знакомой среде. Суды учитывают это. Особенно актуально это стало после ряда судебных решений, которые подтвердили, что жилище является защищенным пространством, и его защита признается весомым основанием для самообороны. Конечно, нет такого, что у себя дома я могу делать все, что угодно, это понятно, да, то есть принцип соразмерности, он действует и здесь в том числе. То есть, если взломщик убегает, вы имеете право его, так сказать, ударить, да, по пути к двери. Но если он уже упал и не сопротивляется, то тут продолжать нельзя. Немецкие суды неоднократно осуждали домовладельцев именно за это.
1: Предположим, ситуация уже произошла, что-то случилось, вы защитились, приехала полиция. Вот как вести себя в эти первые, самые первые минуты?
2: Ну, тут, да, вы знаете, если вы еще не вызвали полицию, то в первую очередь обязательно надо вызвать полицию. Даже если нападавший уже ушел, там, это принципиально важно. И это будет лучше, если, предположим, даже соседи или прохожие вызывают. Потому что, ну, вы попадаете в менее тогда выгодное положение с точки зрения первичного восприятия ситуации. Пока ждете полицию, тут мы тоже это неоднократно с вами обсуждали. Документация, да, сфотографируйте место происшествия. То если, не дай бог, повреждения у вас есть, свои повреждения, да, следы борьбы. Запишите имена людей, которые могли это видеть. Или, может быть, какие-то описания человека, если которые вы можете вспомнить. Все это важно, потому что через несколько часов детали стираются из памяти, а физические следы тоже исчезают. Когда полиция прибывает, то называйте себя и объясняйтесь кратко. Там, на меня напали, я защитился, нападавший шел туда-то. Не надо, может быть, там очень вдаваться в какую-то детали или оправдываться, потому что тут тоже нельзя забывать в любом случае. Каждое слово может прозвучить в состоянии стресса, и может быть не так, как вы хотели, но будет занесен в протокол именно в той форме, в которой оно прозвучало.
0: Имеете право. Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай.
1: А если полицейские хотят сразу взять подробные показания? Или предлагают что-то подписать? Вот что делать?
2: Вы знаете, конечно, все зависит от конкретного случая, но, в принципе, лучше, конечно, ничего не подписывать, тем более без адвоката. Я понимаю, что люди думают, что мне нечего скрывать, я жертва, подпишу и поеду домой. Но в протоколе могут быть какие-то формулировки, которые будут юридически интерпретированы не в вашу пользу. Поэтому лучше, конечно, всегда проконсультироваться с юристом. Если это действительно что-то существенное, понятно, если там маленькая царапина, то это не обязательно. Но если это действительно что-то существенное, то лучше проконсультироваться с адвокатом, и это ваше право, и сотрудник полиции это обязан принимать.
1: То есть я могу сразу не подписывать что-то?
2: Да.
1: Только после ознакомления?
2: В любом случае после ознакомления, то есть никогда нельзя подписывать ничего до ознакомления, но в этом случае желательно даже не только ознакомиться, а еще дать третьему лицу тоже ознакомиться с данным документом.
1: Но так или иначе подписать придется в тот же день, я имею в виду, в тот же час, или все-таки перенести подпись на следующий день?
2: Вы не обязаны ничего подписывать, нет такого обязательства.
1: О, это интересно. Предлагаю поговорить теперь о более распространенной ситуации. Обычная проверка документов, допустим, на улице. Вот на каком основании полиция может меня остановить и что-то потребовать?
2: Да, основание для проверки личности тоже закреплено в законе, в Уголовно-процессуальном кодексе. Полиция вправе вас остановить, если есть конкретные признаки причастности к какому-либо преступлению. То есть просто там выглядеть подозрительно или мы просто проверяем, этого недостаточно. Да? Если должны быть какие-то конкретные обстоятельства. Предположим, там описание совпадает с ориентировкой, или вы находитесь там вблизи места происшествия, или у вас какое-то поведение, которое характерно для определенного вида преступлений. Вы обязаны назвать имя, дату рождения и адрес. Если есть при себе документ, вы можете его предъявить. Но в Германии нет обязательства постоянно носить при себе паспорт, там, персональный аусвайс или какой-то другой удостоверяющий документ. Если документа нет, полиция может задержать вас для установления личности. Поэтому, в принципе, конечно, я рекомендую, если у вас при себе есть удостоверение, вы его покажите, потому что зачем вам надо, чтобы вас задерживали, но носить документ при себе, такого обязательства нет. С 2017 года это тоже, может быть, надо учитывать. В некоторых федеральных землях введено так называемое «Шляйерфандунг», да, то есть есть контроль в приграничных зонах или на ключевых транспортных маршрутах без конкретного подозрения. Это особая правовая ситуация, основанная на земельных полицейских законах, и там несколько другие требования. Там, конечно, проверки закона, от них нельзя отказываться.
1: Да, что если вот полицейский хочет осмотреть еще и сумку или мои карманы? Как мне поступать или чего ждать мне в такой ситуации?
2: Обыск личных вещей без вашего согласия требует либо судебного постановления, либо явных признаков того, что вы несете при себе что-то незаконное, не знаю, там, запах наркотиков или видно, что при вас оружие там торчит из-под куртки, предположим, да. Просто так при обычной проверке личности досматривать вас не имеет права. И если это происходит, вы просто должны говорить, я не даю согласия на обыск. Ну, сопротивляться физически, конечно, я не рекомендую, но в любом случае зафиксировать, что вы не согласны. Это пригодится вам, если впоследствии вы захотите обжаловать действия сотрудника.
1: Интересный момент, Анна. Вот когда и как может дойти до задержания?
2: Ну, без разрешения суда, без судебного постановления, вас могут задержать, если есть подозрение в совершении преступления и существует риск побега или уничтожения улик. Полицейские вас могут задержать, да? То есть максимальный срок до того, как вас обязаны доставить к судье, 24 часа, и бывает там в исключительных случаях 48. После этого судья либо выносит постановление о заключении под стражу, либо вас отпускают. Ну и во время задержания применение сил со стороны полиции, конечно, должно соответствовать там, принципам необходимости и соразмерности. Там они в федеральном законе закреплены, и в полицейских законах каждой земель. Там устное, вначале устное предупреждение, потом физическое воздействие минимальной интенсивности. И только при активном сопротивлении более жесткие меры. И применение оружия, понятно, является крайней мерой и влечет за собой всегда обязательное расследование внутреннее, полицейское.
1: А вот интересный вопрос такой меня беспокоит. А что делать, если вдруг меня вызывают на допрос?
2: Здесь все зависит от того, в каком статусе вас вызывают на допрос.
1: Это очень интересно.
2: Если да, если вы вызваны как свидетель, то формально явка обязательно только по повестке от суда или прокуратуры. Полицейский вызов, как
1: свидетель,
2: да, это добровольный. Хотя многие, может быть, этого не знают. Тем не менее, конечно, тут лучше проконсультироваться с адвокатом, прежде чем, принимать решение в вашей ситуации. Это хорошо ли, что вас вызвали как свидетель или не очень. Если вы вызваны как подозреваемый, то тут все иначе, потому что вам закон гарантирует право отказаться давать показания. И у вас также есть право на защитника с первой минуты. Скажите просто одну фразу, я воспользуюсь своим правом на молчание и хотел бы сначала поговорить с адвокатом. И после этого допрос должен быть прерван. То есть тут тоже важно понимать, что молчание юридически не может быть истолковано как косвенное признание вины. Это прямо запрещено законом это так трактовать. И подтверждено многолетней судебной практикой. Поэтому молчание вас защищает. Слова, сказанные в стрессе, без юридической подготовки, вредят.
1: Ну и очень часто, к сожалению, эмоции наши враги.
0: Имеете право. Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай.
1: И еще одно, возможно, последнее. Что делать, если я считаю, что полиция действовала незаконно?
2: Ну, тут, конечно, наше с вами любимое дело – это документирование. Фотографии, видео, там, запишите имена, все, что запомнили, там, я не знаю, знать номера значков сотрудников, показания свидетелей. Медицинское, может быть, освидетельствование. Это надо делать все как можно быстрее, да, пока следы свежи. Но дальше есть несколько инструментов. Бывает служебная жалоба, да, Динставзихбешведа, которая подается в руководство отдела или в Министерство внутренних дел земли. Она бесплатно, понятно, и может быть подана самостоятельно и обязывает ведомство провести проверку. Это не уголовное преследование, но фиксирует факт, а иногда этого тоже уже достаточно, в принципе. Если применялась незаконная физическая сила, то тут уже даже можно уголовное заявление подавать в прокуратуру. В ряде земель уже действуют так называемые Polizeibeauftragte, да, то есть органы по жалобам на полицию. В Берлине он существует с 22 года. Это относительно новый инструмент в ответ на общественное давление, и он позволяет подать жалобы вне зависимости от прокуратуры. При материальном ущербе возможен иск по закону о реабилитации. А если все национальные инструменты не дали результата, то есть еще и Европейский суд по правам человека.
1: Анна, и чтобы подвести какой-то итог для наших слушателей, вот какие главные вещи должны мы все запомнить, касающиеся сегодняшнего нашего выпуска?
2: Ну, я бы выделила три ключевых момента. По теме самообороны, это право защищать себя есть, но оно не «но», а «и» оно серьезно защищено законом. Но это право действует только пока угроза реальна и продолжается. То есть как только угроза прекращается, нужно остановиться, и превентивно это тоже не работает. Суды оценивают именно этот момент и разделяют законную самооборону и уголовную ответственность. В Берлине, конечно, могут пригодиться тренировки и курсы самообороны, потому что они помогают не только физически, но и психологически даже подготовиться к такой ситуации. По теме взаимодействия с полицией, тут называйте имя, адрес. Желательно больше ничего не делать без адвоката. Но тут тоже подчеркиваю, конечно, если это действительно серьезный случай, если это какое-то мелкое, не знаю, там кто-то перешел через на красный свет, то не обязательно перебарщивать. Но если это действительно какой-то серьезный проступок и серьезный ущерб, то тогда лучше не подписывать протоколы в состоянии стресса в любом случае, а лучше даже посоветоваться с адвокатом. И право на молчание существует именно для таких ситуаций, и не стесняйтесь им пользоваться. Ну и третье, как всегда, у нас красная нить, документируйте все.
1: Анна, спасибо большое. Думаю, сегодняшний выпуск был особенно полезен, потому что мы рассмотрели не какие-то абстрактные ситуации, а то, с чем каждый из нас, теоретически, конечно же, может столкнуться. Дорогие друзья, радиослушатели, это была программа «Имейте право» на радио «Голос Берлина». Мы желаем вам удачи, помнить о законах, о своих правах. Анна, спасибо большое за важную и интересную тему. До свидания.
2: До свидания.
0: «Имейте право». Программа с адвокатом доктором Анной Разовской-Лампай. Обсуждаем широкий спектр тем от семейного и наследственного права и защиты интеллектуальной собственности до иностранных инвестиций в Германии и поддержки на арт-рынке при покупке и продаже произведений искусства. Доктор Анна Разовская-Лампай – эксперт по вопросам бизнеса, специализирующийся на коммерческом и корпоративном праве и праве искусства. Свои вопросы юристу присылайте на redakcion@radio-rb.de.
3: Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Больше неба.

0: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина». В столице Германии 16 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Ведущие экономические институты Германии стали заметно оптимистичнее. Теперь ожидают, что экономика страны вырастет в этом году на 1,3%. Весной прогноз был почти вдвое скромнее, всего 0,6%. В следующем году эксперты рассчитывают на рост еще на 1,1% вместо прежних 0,9%. Экономисты связывают улучшение прогнозов в том числе с тем, что последствия геополитических кризисов стали слабее, чем ожидалось весной. Кроме того, экономику поддерживает увеличившийся государственные расходы на оборону и инфраструктуру. Новый прогноз подготовили 5 ведущих исследовательских центров, среди которых ИФО и Кильский институт мировой экономики. Официально их совместный доклад представят в этот четверг, поэтому нынешние цифры пока считаются предварительными и еще могут измениться. На западе Турции 15-летний школьник открыл огонь возле своего лицея и ранил 11 учеников. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нападение произошло утром в городе Тургутлу в провинции Маниса, когда школьники шли на занятия. Подозреваемого задержали. По данным следствия, подросток пришел к школе с охотничьим ружьем и начал стрелять перед зданием. Полиция также задержала его родителей и дедушку, которому принадлежало оружие. Почему подросток устроил стрельбу, пока не ясно. Расследованием занимаются два прокурора. Это уже не первый подобный случай в Турции в этом году. После двух нападений на школы в апреле власти усилили меры безопасности и объявили о более жестком контроле за оружием. Альтернатива для Германии и союз Сары Вагенкнехт готовы поддержать друг друга при распределении руководящих постов в новом Ландтаге Саксонии-Анхальт. АДГ рассчитывает получить должность председателя парламента, а председатель союза Сары Вагенкнехт – одного из его заместителей. Вместе две фракции располагают 44 из 83 мандатов, то есть большинством голосов. Сопредседатель союза Сары Вагенкнехт Амира Мохаммед Али заявила, что партия не станет мешать избранию представителя АДГ председателем Ландтага, поскольку этот пост по традиции получает крупнейшая фракция. При этом земельная глава Союза Сары Вагенкнехт Клаудия Виттик отрицает, что между партиями существует формальная договоренность. В любом случае, взаимная поддержка пока не означает совместного правительства. Союз Сары Вагенкнехт исключает коалицию с АДГ и отказывается голосовать за кандидата партии Ульриха Зигмунда на пост премьер-министра. Вместо этого Союз предлагает выбрать беспартийного главу правительства. Новый Ландтаг Саксония-Анхальт соберется на первое заседание 6 октября. Партии Die Linke, победившей на берлинских выборах, разгорается спор из-за контактов депутата Бундестага Феррата Качака с семьей Ремо, нескольких членов которой осудили за громкие преступления в Берлине. Феррас Ремо, сын Иссы Ремо, опубликовал свою переписку с Качаком. Они называют друг друга братьями, а депутат просит Ферраса распространить видео своей речи в Бундестаге и передает привет его отцу. Качак подтвердил подлинность сообщений и извинился. История началась после воскресных выборов в Берлине. Исса Ремо пришел на вечеринку левых в Нойкёльне, где партия праздновала победу. Организаторы заявили, что его не приглашали, а когда поняли, кто находится среди гостей, попросили уйти. После этого его сын опубликовал переписку. Скандал возник для левых в чувствительный момент. Партия готовится обсуждать создание нового правительства Берлина с СДПГ и зелеными. Представители обеих партий уже потребовали объяснений. Критикуют Качака и в рядах самих левых. Бывшая депутат Бундестага Петра Пау заявила, что больше не может считать подобные контакты простой наивностью. В берлинском Штеглице от фасада знаменитой башни Бирпинзель в воскресенье вечером отвалились куски облицовки. Они рухнули с высоты около 30 метров. Один человек находился неподалеку, его осмотрели медики, но помощь ему не понадобилась. Чтобы вниз не полетели новые фрагменты, пожарные спустились с крыши на тросах и сняли все, что непрочно держалось. Бирпинзель – почти 50-метровая башня необычной формы, построенная в 1976 году и давно ставшая одной из архитектурных примет Штеглица. Сейчас здание пустует. Специалисты выясняют масштаб повреждений, а владелец должен дополнительно обезопасить фасад. В Берлине сегодня переменная облачность, максимум 19 градусов и сухо. Завтра погода останется примерно такой же.
1: На дорогах.
0: Движение по традиции затруднено на автобане А100, как в направлении Трептова между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург, так и в направлении Веддинга между Оберланд-Штрассе и Инсбрукер-Плац. А у меня на этом все. К этому часу прекрасного вам дня и хороших новостей.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце потеря времени.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: просто шутка.
1: Берлинская служба по уходу Пфлегединст Авокадо растет и приглашает в свою команду новых специалистов. Если вы Альтенпфлегер или Кранкенпфлегер, имеете немецкий диплом и право работать в Германии, возможно, именно вы станете частью этой дружной команды. Авокадо предлагает стабильную работу, поддержку опытных коллег и достойные условия. Здесь ценят профессионализм, ответственность и человеческое отношение. А главное, стараются найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, потому что понимают, все люди разные, но всех объединяет одно – желание помогать. Пфлегединст Авокадо – это место, где уважают труд, поддерживают инициативу и создают атмосферу доверия. Если вы ищете работу, в которой есть смысл, напишите по адресу info@pflege-avocado.de. Пфлегединст Авокадо – забота с душой и профессионализмом.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: blackcat.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробная информация о продукте и акции можно найти на сайте blackcat.com.
1: Здравствуйте, это новости на радиоволне «Голос Берлина» в столице Германии. 17 часов, у микрофона Дмитрий Быков. Ведущие экономические институты Германии стали заметно оптимистичнее. Теперь ожидают, что экономика страны вырастет в этом году на 1,3%. Весной прогноз был почти вдвое скромнее, всего 0,6%. В следующем году эксперты рассчитывают на рост еще на 1,1% вместо прежних 0,9%. Экономисты связывают улучшение прогнозов в том числе с тем, что последствия геополитических кризисов стали слабее, чем ожидалось весной. Кроме того, экономику поддерживает увеличившийся государственные расходы на оборону и инфраструктуру. Новый прогноз подготовили 5 ведущих исследовательских центров, среди которых ИФО и Кильский институт мировой экономики. Официально их совместный доклад представят в этот четверг, поэтому нынешние цифры пока считаются предварительными и еще могут измениться. На западе Турции 15-летний школьник открыл огонь возле своего лицея и ранил 11 учеников. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нападение произошло утром в городе Тургутлу в провинции Маниса, когда школьники шли на занятия. Подозреваемого задержали. По данным следствия, подросток пришел к школе с охотничьим ружьем и начал стрелять перед зданием. Полиция также задержала его родителей и дедушку, которому принадлежало оружие. Почему подросток устроил стрельбу, пока не ясно. Расследованием занимаются два прокурора. Это уже не первый подобный случай в Турции в этом году. После двух нападений на школы в апреле власти усилили меры безопасности и объявили о более жестком контроле за оружием. Альтернатива для Германии и союз Сары Вагенкнехт готовы поддержать друг друга при распределении руководящих постов в новом Ландтаге Саксонии-Анхальт. АДГ рассчитывает получить должность председателя парламента, а председатель союза Сары Вагенкнехт – одного из его заместителей. Вместе две фракции располагают 44 из 83 мандатов, то есть большинством голосов. Сопредседатель союза Сары Вагенкнехт Амира Мухаммед Али заявила, что партия не станет мешать избранию представителя АДГ председателем Ландтага, поскольку этот пост по традиции получает крупнейшая фракция. При этом земельная глава Союза Сары Вагенкнехт Клаудия Виттик отрицает, что между партиями существует формальная договоренность. В любом случае, взаимная поддержка пока не означает совместного правительства. Союз Сары Вагенкнехт исключает коалицию с АДГ и отказывается голосовать за кандидата партии Ульриха Зигмунда на пост премьер-министра. Вместо этого Союз предлагает выбрать беспартийного главу правительства. Новый Ландтаг Саксония-Анхальт соберется на первое заседание 6 октября. В партии Die Linke, победившей на берлинских выборах, разгорается спор из-за контактов депутата Бундестага Феррата Качака с семьей Ремо, нескольких членов которой осудили за громкие преступления в Берлине. Феррас Ремо, сын Иссы Ремо, опубликовал свою переписку с Качаком. Они называют друг друга братьями, а депутат просит Ферраса распространить видео своей речи в Бундестаге и передает привет его отцу. Качак подтвердил подлинность сообщений и извинился. История началась после воскресных выборов в Берлине. Исса Ремо пришел на вечеринку левых в Нойкёльне, где партия праздновала победу. Организаторы заявили, что его не приглашали, а когда поняли, кто находится среди гостей, попросили уйти. После этого его сын опубликовал переписку. Скандал возник для левых в чувствительный момент. Партия готовится обсуждать создание нового правительства Берлина с СДПГ и Зелеными. Представители обеих партий уже потребовали объяснений. Критикуют Качака и в рядах самих левых. Бывшая депутат Бундестага Петра Пау заявила, что больше не может считать подобные контакты простой наивностью. В берлинском Штеглице от фасада знаменитой башни Бирпинзель в воскресенье вечером отвалились куски облицовки. Они рухнули с высоты около 30 метров. Один человек находился неподалеку. Его осмотрели медики, но помощь ему не понадобилась. Чтобы вниз не полетели новые фрагменты, пожарные спустились с крыши на тросах и сняли все, что непрочно держалось. Бирпинзель – почти 50-метровая башня необычной формы, построенная в 1976 году и давно ставшая одной из архитектурных примет Штеглица. Сейчас здание пустует. Специалисты выясняют масштаб повреждений, а владелец должен дополнительно обезопасить фасад. В Берлине сегодня переменная облачность, максимум 19 градусов и сухо. Завтра погода останется примерно такой же.
2: На дорогах.
1: Движение по традиции затруднено на автобане А100, как в направлении Трептова между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург, так и в направлении Веддинга между Оберланд-Штрассе и Инсбрукер-Плац. А у меня на этом все к этому часу. Прекрасного вам дня и хороших новостей.
2: Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зэмпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлин». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Я иду по старым следам.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего один

0: дрожит твой огонек, летишь к нему, мой мотылек.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

лицам, кто искренне верит в жизнь. Но что вы, не надо злиться, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем нашим.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Пятерки на радио «Голос Берлина».
1: Ребенку исполнилось 18. И буквально за одну ночь в Германии меняется очень многое. Теперь он сам может подписывать договоры, распоряжаться своим банковским счетом, решать, кому врачи могут сообщать информацию. А родители больше не являются его законными представителями. При этом киндергельд, детское пособие, может продолжаться. Семейная медицинская страховка – тоже. Алименты тоже не обязательно заканчиваются. Получается довольно интересная взрослая жизнь. Государство уже считает человека полностью самостоятельным, а финансово и в быту он совершенно не обязан быть таким. И это, кстати, не только наше родительское ощущение. В Германии в 2025 году 30% 25-летних все еще жили с родителями, а в среднем молодые люди съезжают из родительского дома только примерно в 24 года. Этот выпуск не про то, как в день 18-летия сказать ребенку: «Ну все, теперь ты сам». Скорее наоборот. Давайте разберем, что действительно меняется, что нужно проверить и где родителям нужно просто вовремя передать ребенку управление его собственной жизнью. И обязательно досмотрите до конца этот выпуск, потому что в конце будет один документ, о котором многие вообще не думают. А после 18 лет он может оказаться гораздо важнее, чем кажется. Если мы с вами еще не знакомы, меня зовут Рада, и вы на канале «Рада и Терки». Я живу в Германии 36 лет, и здесь мы максимально просто разбираемся с обычной жизнью в Германии. С деньгами, законами, правами, бюрократией, без нагнетания и максимально простым языком. Если вам такой формат полезен, подписывайтесь. И спасибо заранее за ваши лайки, комментарии и репосты. Это действительно помогает продвижению канала. Поехали. 18 лет. Юридически взрослый. А дальше? Мне, кстати, очень понравилось, как несколько лет назад к этой теме подошел немецкий журнал Der Spiegel. В 2022 году журналистка Катрин Вилькинс написала материал «100 вещей, которые ему сын должен был сделать до того, как ему исполнилось 18 лет». И назвала это «Der moderne Bildungskanon» – «Современный образовательный канон». Мне нравится сама идея, потому что совершеннолетие по закону наступает автоматически. Вчера было 17, сегодня 18. А умение самостоятельно распоряжаться деньгами, понимать договоры, решать вопросы со страховкой и разбираться с официальными письмами в полночь вместе с днем рождения не приходит. По-немецки совершеннолетие называется «Volljährigkeit». С 18 лет человек полностью «geschäftsfähig», дееспособен. Он сам заключает договоры, сам несет за них ответственность. И вот здесь для родителей меняется главное. Мама или папа больше не представляют ребенка автоматически. После 18 лет заканчивается законное представительство родителей. То есть вы не можете просто позвонить в банк и получить информацию по счету вашего ребенка. Не можете подписать за него заявление. Не можете автоматически обсуждать с врачом его диагноз или лечение. Даже если ребенок живет с вами и вы его полностью содержите. Если он хочет, чтобы вы продолжали помогать с определенными вопросами, можно оформить «Vollmacht». Доверенность. Не обязательно одну доверенность на все. Можно отдельно решить, нужна ли она для банка, кранкенкассы, например, медицинской страховки или кассы семейных пособий для каких-то других учреждений. То есть помощь родителей никуда не исчезает. Просто теперь взрослый ребенок сам решает, где она ему нужна. И я бы как раз к 18-летию спокойно обсудила бы с ребенком следующие вещи. Где лежат важные документы? Кто следит за сроками и кто вообще открывает официальную почту? И вот это, на мой взгляд, один из главных навыков немецкой взрослой жизни. Теперь самое интересное для родителей. Kindergeld – детское пособие. В 2026 году это 259 евро в месяц на ребенка. После 18 лет право на него может продолжаться. Например, пока ребенок заканчивает школу, проходит Ausbildung, профессиональное обучение, учится в университете или проходит определенную добровольную службу. В таких случаях Kindergeld может выплачиваться до 25 лет. Если молодой человек не работает и официально зарегистрирован как ищущий работу, при выполнении условий право может сохраняться до 21 года. Очень полезный практический момент. Примерно за 3 месяца до 18-летия Familienkasse присылает вам письмо с информацией, как подтвердить дальнейшее право на Kindergeld. Если необходимые документы отправить примерно за 6 недель до дня рождения, выплата может продолжаться без перерыва. Поэтому вот это письмо действительно стоит открыть. Если школа закончилась, а университет или аусбильдунг начинаются не сразу, тоже не обязательно терять киндергельд. Есть Übergangszeit – переходный период до 4 месяцев между двумя этапами обучения. Если ребенок не получил место на аусбильдунг или в учебном заведении, право тоже может сохраняться, но тогда нужно подтверждать, что он действительно ищет место. То есть заявки, регистрации, ответы и так далее. Не просто когда-нибудь соберусь и поступлю. А что с медицинской страховкой? Здесь тоже часто возникает ненужная паника. 18 лет, значит, семейная страховка закончилась? Нет, не все так просто. Если ребенок застрахован в государственной системе, Familienversicherung, бесплатная семейная медицинская страховка может продолжаться. Если молодой человек не работает, обычно до 23 лет. Если учится в школе, получает профессиональное образование, учится в университете или проходит определенную добровольную службу, обычно до 25 лет. Но имеет значение собственный доход. Если начинается обычное оплачиваемое обучение на профессию, так называемый Ausbildung, молодой человек, как правило, уже страхуется самостоятельно через работу. Поэтому здесь ничего считать на глаз не нужно. Меняется статус, пишем Krankenkasse и уточняем, как ребенок теперь застрахован. Вот и все.
0: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
1: С 18 лет договор – это уже реальный договор. Вот этот разговор я бы обязательно провела. После 18 лет молодой человек может самостоятельно оформить телефонный контракт, фитнес, платную подписку, рассрочку, снять квартиру, получить кредитную карту или кредит, если компания или банк его одобрит. Согласие родителей уже не требуется. И фраза «мама не разрешила» договор больше не отменяет. Поэтому самый полезный финансовый навык здесь очень простой. Не подписывать то, чего ты не понял. Особенно, если где-то написано первые 3 месяца бесплатно, всего 29 евро в месяц, или Ratenzahlung, та самая рассрочка. С 18 лет человек сам отвечает по своим обязательствам. При этом родители не становятся автоматически ответственными за долги взрослого ребенка только потому, что он живет с ними. Если родитель сам ничего не подписывал, не выступал поручителем и не принимал обязательства на себя, то это уже не его долг. И вот это я бы детям тоже обязательно объяснила. Свобода подписывать договоры приходит вместе с ответственностью их оплачивать. Ничего страшного, просто полезно знать заранее. Банк и деньги теперь полностью под его контролем. Если банковский счет открыт на имя ребенка, с совершеннолетием родительское право распоряжаться им заканчивается. Если семья хочет сохранить доступ на случай болезни или, например, длительной поездки, взрослый ребенок может оформить банкфольмахт – банковскую доверенность. И заодно я бы проверила сам счет. Остается ли он бесплатным после 18 лет? Нужна ли банку справка из школы или университета? Есть ли диспо, разрешенный минус на счете? Какая карта подключена? Какие комиссии? Потому что подростковый бесплатный счет и взрослый банковский продукт не всегда одно и то же. Кстати, Verbraucherzentrale, общество по защите прав потребителей, пишет, что для школьников, студентов и получающих профобразование такие счета часто продолжают оставаться бесплатными. Но условия конкретного банка все равно нужно посмотреть. Алименты после 18 лет. Еще одна тема, где очень легко сделать неправильный вывод. 18 лет не означает автоматически конец алиментов. Если совершеннолетний ребенок получает свое первое образование или целенаправленно учится на профессию, родители могут продолжать быть обязанными его содержать. Но после 18 меняется расчет. Теперь, в принципе, учитываются финансовые возможности обоих родителей. И особенно внимательно, если уже существует Unterhaltstitel, исполнительный документ об алиментах. Он не исчезает автоматически в день 18-летия. Поэтому здесь не стоит самостоятельно решать все. С сегодняшнего дня никто никому ничего не должен. Если ситуация спорная, Jugendamt, консультации или адвокат. Еще одна страховка, которую стоит проверить, это Privathaftpflichtversicherung, страхование личной гражданской ответственности. Очень важная страховка, о которой в 18 лет мало кто думает. Во многих семейных тарифах взрослый ребенок может продолжать быть застрахован во время первого обучения или учебы. Но это зависит от конкретного договора. Рекомендуется после совершеннолетия проверить семейные тарифы и при необходимости скорректировать страховку. То же самое касается других семейных страховок и договоров. Один раз проверить сейчас гораздо проще, чем выяснять после страхового случая, что ребенок уже полгода не был включен. И вот что я обещала в начале. После 18 лет родители больше не являются автоматически законными представителями ребенка. И это касается не только банка или обычной бюрократии. Это возможно и в серьезной ситуации. Если взрослый человек из-за болезни или несчастного случая сам временно не способен заниматься своими делами, мама или папа не получают автоматически право все решать за него. Для этого существует Vorsorgevollmacht – доверенность на случай, если человек сам не может заниматься своими делами. Рекомендуется задуматься о такой доверенности уже с наступлением совершеннолетия. Она может, например, позволить доверенному человеку получать почту, заниматься определенными делами или предусматривает Schweigepflichtentbindung – разрешение врачу сообщить ему медицинскую информацию. Это не значит, что в день 18-летия нужно посадить ребенка за стол с папкой юридических документов, но знать, что такой вопрос существует, точно стоит. Потому что 18 лет – это уже не только право решать все самостоятельно, это еще и право самому определить, кто может помочь, если помощь действительно понадобится. Что бы я проверила к 18-летию? Kindergeld – медицинский.

0: продолжать все делать за ребенка, но и не в том, чтобы в день рождения резко отпустить руль и сказать: «Все, разбирайся сам». Гораздо полезнее постепенно передать ему управление. Вот твой счет, вот твоя страховка, вот твои документы, вот договор. Прочитай его сам, разберись. Не знаешь – спроси, а дальше уже учиться разбираться. И мне очень интересно, что, по-вашему, человек обязательно должен уметь к 18 годам? Не по закону, а именно для нормальной взрослой жизни. С вами была Рада и Терки. Терки неизбежны, но со мной будет попроще. Всем удачи, пока-пока.
1: Рада и Терки на радио «Голос Берлина».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Мы сидели. Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: блин, возвращаешь прото. Это невозможно?
1: Уже. Ну, давай, хорошо. Да это возможно, но он уже с таким удовольствием сидеть не будет. Да, да, да.

0: Привет, слушатели радио «Голос Берлина» и наши зрители на Ютьюбе. В эфире шоу «Шрамы и блески». Сегодня мы разберем шрамы и блески журналиста, хозяина Шпрота, и как он просил себя называть моей сладкой булочки, Ильиши Пелина. Илья, привет.
1: Привет, я не просил себя так называть. Я сказал, что я не против. Когда ты предложила называть меня сладкой булочкой, я не против. Это превратилось в я настаивал, требовал, значит, ломал столы, отламывал ножки у табуреток. Вот. И что мы будем разбирать? Манипуляции пропаганды, правильно?
0: Фейк-ньюс в самом начале. В общем, у нас с тобой очень много пересечений. С недавнего времени я, как и ты, иностранный агент, но ты более ранний, более такой взрослый, а я бэйби еще иноагентик. И мы с тобой... Да. А я еще комментарии не настоялись.
1: Да, у меня уже столько колец вот выросло, как у дерева, как у иностранного агента, заслуженного.
0: Ты, кстати, как сейчас это воспринимаешь?
1: Да никак. Ну, потому что у меня это вполне понятная ситуация, когда началась война, я был за границей в отпуске, я, в общем, где-то за несколько дней всю себе судьбу скитальца, человека, которому запрещено какой-то статус иметь на родине, это все у меня пронеслось, и ну, я довольно быстро настроился на то, какой вообще кошмар будет, и просто дожидался уже статуса иноагента, и он на меня не произвел никакого впечатления, потому что я уже поместил себя во все статусы, возможно, террористов, экстремистов и так далее, и так как я не живу в Российской Федерации, где до меня законы Российской Федерации дотягиваются, на меня это физически никак уже не повлияло. А свыкся я с этим намного раньше, и люди какие-то даже, там, зрители спрашивали, почему Шипелин не на агент и так далее. Парня в 2023 году летом задерживали на митинге где-то в Хабаровске. Вот он, обращаясь к камере, говорит, а почему Шипелина не признали на агентом? Скажите мне! Вот, и меня признали через какое-то время, действительно, но это уже, так скажем, осознание было, поэтому нормально. А людям, которые находятся в России, и они неожиданно становятся иностранными агентами, террористами, или тем более, если на них появляется уголовное дело, вот им реально тяжело.
0: Но ты это сразу воспринял нормально, без драм.
1: Как нормально? Ничего нормального в этом нету, но я понимал, что это возможно. То есть так же, как в день начала войны, находясь за границей, я понимал, что где-то через 2 или через 3 дня карточка перестанет работать со свифтом, и я пошел все деньги снимать, которые там были, и какие-то, значит, эти стопки лари в Грузии, соответственно, насобирал, потому что мелкими купюрами банкоматы выдавали. Это, кстати, довольно дурацкая была схема для сохранения денег, но так как я был в некотором состоянии аффекта, я вот пошел так... Ну, потому что представил, что вот не карточка, карточек не будет работать. Какие-то законы Российской Федерации, если я продолжу писать в соцсети или видео выпускать, они все против меня сработают, которые принимались на тот момент. Поэтому ничего. Вот. И так как, понимаешь, я же про это годами писал, вот принимаются законы про иностранных агентов, принимается еще какая-то штука, которая будет дискриминировать людей. SWIFT в случае войны, скорее всего, отключат и так далее. И раз ты про это пишешь, ты думаешь, ну, это, конечно, выглядит как пугалка какая-то, но если произойдет такой вариант, то это все будет. Поэтому я сразу понял, что будет. Для чего-то же нужна погруженность в эти темы, кроме того, что ты постоянно в стрессе каком-то находишься, нервике, да, то есть в режиме некие ментовские депутаты вновь задумали нечто ужасное. Вот, ты про это пишешь, и уже не так это воспринимаешь, потому что есть люди, которые... В своих рассказах на Ютьюбе они несколько оторваны от реальности, как мне кажется, потому что, значит, каждый день рассказывают, как, не знаю, режим падет, экономика Путина разорвана в клочья и так далее. Там проходит год, 3-4, это не происходит, но они продолжают все то же самое говорить, ровно потому что, я думаю, они для себя это спокойно отделяют. Есть вещи, которые они продают аудитории, mm-hmm. которые должна аудиторию поддерживать, успокаивать, настраивать на то, что
0: режим
1: все будет...
0: падет.
1: Да. И вот сейчас это произойдет. Вот. Но сами эти люди, так как они не считают это очень вероятно, но просто они продают эту эмоцию, и они, видимо, отделяют. Вот я, когда я про какие-то вещи говорю, как про прогнозы, я, по крайней мере, через себя пропускаю, что это все возможно, и я готовлюсь к этому морально, и вот видишь, хоть в чем-то это помогает. То есть, по крайней мере, когда это уже реально происходит с тобой, как признание иноагентом или еще какая-то такая хрень, такой, о, ну... Это ничего хорошего в этом нет, но, по крайней мере, я уже настроился.
0: Ну, у меня вот так не было. Я тоже пишу постоянно про это, но я была в состоянии анабиоза несколько дней, то есть, я отошла где-то через дня 4, я вообще ничего не могла делать, причем это не состояние страха, как, например, или ужаса, как в начале войны, а ты вообще не понимаешь, что чувствовать, поэтому интересно, что у всех по-разному. Я с тобой хотела поговорить про вещи, которые у нас еще объединяют. Это, естественно, пропаганда, потому что мы с тобой работаем в одном жанре, но на разных площадках, потому что ты в видео, формате, я в эпистолярном жанре, мы сатирически анализируем через трэш-формат пропаганду.
2: Гонят чужих детей на войну, а своих туда не пускает. Он вместо этого решил разоблачать сатирический пост, который какие-то профнепригодные журналисты сочли за правду.
0: Вот я хочу тебя спросить, с чего это все началось и для чего ты это делаешь? Ну, я, например, делаю для того, чтобы оно было менее страшным мне в первую очередь самой и моей аудитории, потому что когда ты высмеиваешь и называешь там заюшами, писюшами депутатов и Дмитрия Медведева, их вот эти все кровавые клоуны и то, что они говорят и пишут, становится не таким страшным, потому что становится смешным. Ты, Лёш, для чего это делаешь?
1: Не знаю уже, насколько для себя. Скорее, так уж повелось, что это и хлебом моим является. Но главное, это нужно зрителям. Они меня просят, чтобы я это делал, потому что, прежде всего, я это делаю для людей, которые находятся внутри России, которые с этим ужасом сталкиваются каждый день. И если сами, например, или их родственники эту пропаганду не смотрят, они видятся, там, не знаю, с коллегами по заводу, с родителями, которые в ту же самую школу ведут детей, и которые этому подвержены, и они повторяют это на голубом глазу с полной серьезностью, те вещи, которые вообще должны казаться и смешными, и абсурдными. И поэтому я свою роль воспринимаю как то, что я людям, которым в России нельзя высказываться и делиться мнением по этому поводу, потому что это уже дело подсудное, я помогаю им вместе этот опыт пережить и сказать, что, ребята, вам правда не кажется. Это абсурд, это глупость. И от того, что государство в него погрузилось, это не значит, что это становится все нормальным. Нет, это также смешно и абсурдно, и давайте хотя бы, по крайней мере, мы друг друга будем поддерживать в том, что мы это понимаем, несмотря на то, что за это предусмотрены уже тоже уголовные статьи, если ты будешь публично спорить со всем этим цирком, который происходит.
0: Но у тебя нет ощущения, что мы уводим от реальности людей, и это не всегда нужно? Нужно вообще понимать, что это страшно, или нужно высмеивать?
1: А видишь, я думаю,
0: не вредим то, насколько ли мы это вот страшно, это я хочу понять с тобой.
1: Не уверен. Насколько это страшно, мы видим каждый день. Да, потому что, начиная с 24 февраля 2022 года, реально каждый день. До этого не каждый день, и кто-то мог или отгородиться, или вообще в новости не влезать, а теперь результат того, что вдалбливается людям в головы, ну и вообще какое людоедство поощряется в целом. Да? Мы результаты видим каждый день. И ты от этого скорее никуда не убежишь, и так тебе будет известно, что кого-то либо мобилизовать пытаются, куда-то беспилотник прилетел. Ну, а если уж ты вообще интересуешься, что там в Украине происходит немножко хотя бы, ну, понятное дело, что у тебя не получится как-то отсидеться, значит, в спальне благополучной, где ничего не происходит, и даже шторы не надо в ней отодвигать для того, чтобы это заметить. Поэтому, так как этот ужас, он обрушивается каждый день, у нас при всем нашем влиянии гигантском не получится увести людей далеко слишком от этого. Да? И если что-то прежде всего получается, это, соответственно, провести какую-то терапию. До 22 года можно было иначе на это смотреть, потому что там было больше нормальности жизни, она практически везде присутствовала, если только специально не ввинчивался в какие-то новости, не был политическим активистом, или у тебя там кто-то не живет на Донбассе или вокруг, да, где это все происходило, связанное с войной 2014 года, по крайней мере. Вот, поэтому, наоборот, мы немножко позволяем хотя бы уйти от ужасов реальности, кому-то позволяем, но мы не настолько могущественны, чтобы вообще как бы отгородить как-то, да, хотелось бы, может быть, на самом деле, да, то есть если бы людей больше оттуда вытаскивали, чтобы они совсем себя не стачивали стрессом и нервами, но даже при всем нашем влиянии это не получится.
0: Ты веришь, что пропаганда вот в этом абсурдном виде работает на полную мощность? Или люди все-таки понимают, насколько это глупо и без нас?
1: А это не взаимоисключающие вещи. Пропаганда может работать на полную мощность, а люди к ней могут относиться... Ну, кто-то очень подвержен, кто-то в штыки, кто-то вообще абсолютно индифферентно. Это уже вопрос восприятия людей, к чему они готовы. Ну, пропаганда работает так, как она умеет. Где-то она работает мягче, в интернете, например. И она на другие точки пытается надавить. То есть лучший пример тут какой-нибудь Артемий Лебедев, который все время говорит, что ему как бы на все пофиг, но рассматривая абсурдность мира и всякие ужасы, которые происходят, он прежде всего говорит о том, что это вот у других что-то происходит совсем ужасное.
3: А приезжаешь в Париж, там насрано везде, там куча мусора лежит, ну, это режет глаз. Потому что, наверное, они считают, ну да, к вечеру накопилось немножко фантиков.
1: И на этом фоне получается, что у нас офигенно. Телевизор, он всегда был более кондовый, и он рассказывал про то, ну, прежде всего, какая власть прекрасная, и вылизывал ей задницу. Почему? Потому что это люди, которые сами хотят сохранить свои кресла, должности, и они не столько, да, и не всегда даже работают как для того, чтобы утопить людей, а чтобы сделать приятное начальству, которое потом им эти бюджеты будет выделять, им эти должности оставят. Но, видишь, это не всем помогает. Вот Дмитрий Киселев вылетел с своей должности, например, недавно. Вот, но она работает по-разному. И на какого-то человека пропаганда работала до того, как у него был бензин одним образом. После того, как бензин пропал, у него стали появляться вопросы о пропаганде. Тут недавно просто с другом из России обсуждали нашего приятеля, у которого критичность мышления стала проявляться неожиданно довольно. Поэтому это

0: слышим. И единственное, что звучит, это вот это говно в вакууме.
1: Кстати, о говне в вакууме. Ты сказал, что сейчас наша новая рубрика «Совместное говно в вакууме». Ты сказал, что есть талантливые...
0: Совместное?
1: Есть талантливые люди в пропаганде. Что ты можешь из последнего вспомнить, что прям было талантливо? Я вот ничего не могу.
0: Ну, я про способность... Не, я тут даже не про личности какие-то говорю, а про умение, не знаю, в том же самом Телеграме, в Инстаграме закупать мнение, заваливать это дело всем. Я скорее про начальников, которые ведут контент-план, выделяют бюджеты. Ну, то есть они не полные придурки, точно. Да, и какой-то, наверное, работой редакторской в нормальных СМИ, в других обстоятельствах, наверное, они вполне профессионально занимались. Я не могу сказать, что есть какой-то уникум пропагандистский, который придет в любую комнату, и он переубедит кого угодно. Более того, это же ничего не говорит о том, что он говорит, да, то есть он, по идее, тогда может врать сколько угодно, но он настолько талантлив, обаятелен и такой психопат, просто тефлоновый, да, от которого все отскакивает, он умеет обаять, что он может любую ерунду произнести, и пока он с тобой говорит, ты с этим соглашаешься, как он перестает тебе это говорить лично, на тебя это перестает работать. Я думаю, что проблема с материалом, с которым они работают, сложно каким-то образом любому таланту объяснить, что отсутствие бензина на пятый год СВО, который идет по плану, это и есть план. Или, не знаю, того, что будет мобилизация или не будет, из-за этого там, все переживают в России, у кого есть родственники и так далее, потому что человек может быть насколько угодно лоялистом, если он сам не какой-то пробитый социопат, который хочет сам получать удовольствие от убийств, смерти и так далее, вот он будет переживать и за себя, и за своих родственников, которых это может коснуться. И сложно объяснить, что это окей. Сложно. При этом войну первые пару лет получалось объяснять каким-то таким образом, потому что, да, люди подсознательно, они могут ощущать, что, ну, что-то это неправильно, когда людей убивают, но в целом, раз это нашей жизни не касается, страна в размерах увеличивается, то как бы оно и ок. Когда война там, ведется аморальная, но она выигрывается, это практически для любого общества нормально, как у него начинаются проблемы, так становится сложно. Американское общество, оно нормально относилось к войне во Вьетнаме, пока эта война не затянулась черт знает насколько, и тоже было совершенно непонятно, где конец этой специальной военной операции, вот где тот план, по которому все идет, и это нормально. Вот. И поэтому любой пропагандист, ему нужно как-то реальность примерять с объектом пропаганды, на который он воздействует. И чем больше есть вот это несоответствие, тем сложнее это сделать. Это, ну, в какой-то мере нереальная задача. Поэтому что делает пропаганда? Она может пытаться деморализовывать только людей. Да, говорить, что вы единицы, значит, у вас даже партию «Яблоко» не допустили, и что вы скажете? Вот хорошо, вы, допустим, думаете, что партия «Яблоко» набрала бы 30%? Ну вот партию «Яблоко» мы брали, а где вы 30%? Да? Где ваше мнение? Что вы скажете против? На что вы можете повлиять? Вас нету, вы ноль получаете. Ну и, соответственно, вот можно туда, в эту рану тыкать, и, ну, так или иначе, это тоже будет правдой, да, потому что деморализовать, разбить, угрожать посадками и так далее, это государству прекрасно получается. Вот в этой связке пропаганда тоже свою работу выполняет. При этом является ли эта работа филигранной, такой, которую мы будем вспоминать через годы, и восхищаться, как я, например, восхищаюсь Сергеем Доренко в 99-м году. То есть я понимаю, какой это кошмар, но при этом глаз оторвать невозможно.
2: И речь идет о том, что премьер-министр Примаков пытается формально лишить президента Ельцина права когда-либо его Примакова уволить. Это точка в долгой истории перехода власти от президента к премьеру.
0: И до сих пор там наткнешься на Ютубе на выпуск 50-минутный, да, смотришь, да, да, целиком, да, да, но репортажи проматываешь внутри. Ну вот как Доренко просто магнетически про это все рассказывает, это удивительно. Сейчас никаких таких фигур близко нету.
1: После Доренко, понятно, сравнение странное, но как ты относишься к Марии Чадиной, как вот в таком новом лице пропаганды?

0: Анды такой... не такой кровожадный, и как все остальные вот эти вот кровожадные деды, не Соловьев и не Киселев.
1: Бимба и СВОшница.
0: Да.
1: Нужно ко всему добавлять слово «бимба», и ты как бы уже произносишь...
0: Ну да, «бимба и СВОшница», да.
1: Бимба-патриотизм. Ну, слушай, что-то похожее, оно периодически в Инстаграме и так появлялось. Действительно, просто Мария Чадина, так как она любит посраться еще с... либеральной публикой и сказать, что вы никому нафиг не нужны. Ну и, соответственно, дальше она долго отвечает, и понятно, что ей либеральная публика нужна, и поэтому либеральная публика на нее обращает внимание. Так, о, смотрите, новая звезда. Я бы не сказал, что она какая-то суперпопулярная, то есть, ну, она сегмент свой занимает. И это не человек, у которого миллионы подписчиков в Инстаграме, сколько там ее, пара сотен тысяч, возможно. Я имею в виду в Инстаграме, где реально... всяких трендсеттер, громкое слово. Короче, всяких селебритис, у которых по миллиону подписчиков, их в русскоязычном сегменте до хрена. И вот до них она не дотягивается, она работает в каком-то своем сегменте, и тоже не надо преувеличивать, потому что ее кто-то, Дождь, наверное, называл пропагандой для зумеров, а ее в основном тетеньки слушают, у которых либо муж, либо сын на СВО, и вот, соответственно, она тоже им как демонстрирует, что можно жить нормальной жизнью, можно не выглядеть зомби с остекленевшими глазами, можно даже задаваться какими-то вопросами справедливости, критиковать государство в чем-то. И тоже ее возмутил такой повод. Людоедская комиссия тоже по-своему. Это про... жен правдов СВОшников, значит, если у них, пока они были женами, у них мужа убивают, они становятся вдовой, у них есть право получить бесплатное образование. Но это право у них сохраняется только до того момента, пока они не выйдут заново замуж. И здесь льгота вдовы на нее перестает действовать, потому что как бы отказалась от своего благоверного, с которым вас обвенчали до гроба.
0: Да, она больше не вдова, она теперь жена другого человека.
1: Да. И это звучит, ну, очень странно. То есть как будто государство, оно подразумевает, что все тетки, они выскакивают за СВОшника только для того, чтобы получить льготы. И раз уж вы это сделали, будьте, пожалуйста, верны ему до конца. И вот Мария Чадина тоже это возмущает. И, ну, это нормальная человеческая нота, да? Когда человек не просто там, мы во всем поддерживаем государство, но еще что-то. И это тоже может вызвать и симпатию, и уважение какое-то. И, тем не менее, я думаю, что ее феномен, он в наших глазах несколько больше, потому что Саша Макашенец использует ее в роликах, у «Новой газеты» где-то вышел текст, но там каких-то людей с сотнями, там, с даже у кого-то миллионы подписчиков, кто пишет посты в поддержку государства, но на них не обратили внимания СМИ, либеральные, мигрантские, их еще полно, и у них, наверное, больше влияния. Ну, Мария Чадина, тем не менее, вот она появилась в наших объективах, значит, она появилась, мы за ней следим, вот, наверное, какой-то очень влиятельный человек, но она вот в какой-то среде, да, а зумеры, кстати говоря, не особенно ее комментируют, появляется у нее. Ну, интересно про ее мужа, потому что это как-то «Новая газета», кажется, не отметила в тексте, что про него мало чего удалось выяснить, а он просто скрыт буквально, да, то есть ты пробиваешь человека, а на него вообще ничего нету, то есть он какой-то супер блатной. Ну, у Чадина часто ролики, не знаю, раз в полтора месяца возвращаются, то есть ни у одного СВОшника таких возможностей нет, и какие-то люди тоже задаются вопросом, а почему у меня мужа не отпускают в отпуск, он там, не знаю, раз в год только отправляется после мобилизации куда-то, а так он где-то рядом с линией боевого соприкосновения, а вот у нее постоянно. Ну, видишь, тем не менее, обратили внимание новые лица и так далее, но я бы не преувеличил ее масштаб.
0: То есть мы делаем ей имя, условно говоря.
1: Мы
0: масштабируем ее.
1: Мы ее масштабируем, и мы для людей, которые про нее ни хрена не знали, мы про нее рассказываем. С другой стороны, она не становится от этого влиятельнее при этом. Ну, то есть, когда мы про нее рассказываем, вот, типа, посмотрите, какой кринж творится, и, значит, странная тоже система блата, ну, и вообще это довольно... И выглядит как брак, именно для того, чтобы как повестку освещать, mm-hmm. потому что она вот в процессе уже становления себя популярной блогеркой, она вот вышла замуж за этого чувака и дальше стала рассказывать, как будто это контент-план тоже mm-hmm. какой-то, да, для того, чтобы насытить. Вот хорошая тема, она будет вызывать эмпатию у каких-то сотен тысяч людей, потому что им это будет знакомо. Поэтому давайте... Ну, как в сценарной комнате, да, значит, да, люди да. пишут сюжет какой-то. Вот давайте вот тут такую штуку повесим, и здесь у нас много дальше вариантов развития этого сценария будет, и тем, которые мы будем освещать. Но мы развлекаем свою аудиторию тоже, и мы рассказываем о том, как устроена и жизнь, и пропаганда, там, не знаю, что смотрят ваши соседи. И... Это пример того, что соседи могут наблюдать в лентах Инстаграма, на телевизионных ток-шоу и так далее. Поэтому мы тут не врем, мы эту пропаганду не усиливаем. Но да, Мария Чадина, она потом с этими распечатками может приходить в администрацию президента и говорить: смотрите, насколько успешная, какая у меня цитируемость. Давайте финансирование, там, не знаю, на 5 миллионов рублей в месяц увеличивайте. Так что ей помогаем.
0: Наши бимбочки. И ты сейчас говорил про миллионные просмотры, и про... я вспомнил другую бимба. Ну, она, с одной стороны, и пропагандистка, для кого-то внезапно стала оппозиционеркой, это Виктория Боня. У нее как раз-таки за миллион. Но вот для меня это абсолютно...
1: У нее за несколько миллионов как раз, потому что вот кто пример... действительно влиятельного человека в соцсетях.
0: Как бы это ни звучало, да-да-да. Ну, ты вот с этой историей, когда она стала на 2 дня оппозиционеркой, ты как это воспринял? Для меня это все какая-то наебалово.
1: Ну, оно в каком смысле наебалово есть, просто я думаю, что она вполне искренняя.
0: Ты думаешь?
1: Я думаю, что да.
0: Ты
1: да.
0: ей веришь?
1: Ну, до определенной степени, сейчас поясню. Это нормальный социальный процесс, когда нас подхватывают соцсети, и вещь, которая нас вообще могла не волновать, я не знаю, вот на этих днях обсуждение Анны Веленской, музыковеда, и, соответственно, люди подключаются с разных сторон. Типа, кого-то, кто не слышал никогда про Анну Веленскую, он такой... Ё-моё, ну вот эти сволочи, конечно, в интернете все врут, все обманывают. Сейчас я буду с удовольствием хрустеть попкорном и смотреть, как просто уничтожаются авторитеты, и я тоже еще подкину. Ага. У кого-то наоборот, типа, какие-то вонючие музыковеды, нуднейшие, пыльные, вылезли, которые сами еще толком рассказать интересно не могут. И они говорят, вот отучитесь в консерватории, тогда поймете. Люди с разных сторон, которые вообще не знали к этой теме, они подключаются, потому что у них это что-то вызывает, и им хочется написать пост какой-то, да, и тоже ткнуть одну сторону или другую. И Виктория Боня, она обычный человек. Когда она видит про коров в Новосибирской области, которых убивают, значит, фермеров оставляют без копейки денег, ну или там какую-то минимальную компенсацию выписывают. Короче, это вызывает эмоциональное, эмпатическое подключение. И хочется тоже сказать, человеку хочется поучаствовать в марше справедливости. Ну, не как у Пригожина, но что-то в таком духе. Хочется быть хорошим, хочется отзываться своей аудитории. И это нормально говорит о человеке. Правда, если ему будут показывать другие ролики, я не знаю, которые сделала пропаганда про детей Донбасса, и детей Донбасса реально жаль, но если их показывают только с той точки зрения, что это вот все происходит за Украины, и если бы не кровавый Зеленский, кровавый Байден, вот, не спровоцировавший Путина, который устроил эту войну и все такое прочее, это уже в скобках опускается, ты тоже так же подключишься к этой теме, если ты будешь находиться вот в таком вакууме, в пузыре. Да, информационным. Да. И это вся эта ситуация, она, с одной стороны, нормально говорит о человеке, что у него есть эмпатия и сочувствие, а с другой стороны, он реагирует на то, что ему показывают. И пока ему это показывают. Дальше, как он встречает какое-то сопротивление, Владимир Соловьев появляется. Ты полтора дня посопротивляешься, а дальше тебе нужно будет как-то пытаться съехать с этой темы, потому что это не твое убеждение. И если тебе маячит угроза стать иностранным агентом и лишиться кучи рекламных денег из Российской Федерации, ты выберешь, конечно, второе. Поэтому я думаю, что это в любом случае не серьезная история, но я думаю, что Виктория Боня как... Ну, просто... нормальный человек. Я не могу сказать, что у нее какие-то твердые убеждения или еще что-то такое. Просто вот у нее вызывает это ощущение и, не знаю, если бы компания «Яблоко» подольше продлилась бы, и до этого ей не давали по башке, она бы тоже с удовольствием и по, значит, своей воле к этому подключилась, просто потому что тоже можешь обратить внимание на таких людей, которые в целом были аполитичны, но что-то их задевает из такого шквала, который обрушивается в соцсетях, потому что, ну, действительно, ну, это же как-то неправильно, все, что происходит. И когда ты несколько рисов смотришь от людей, которые попали в тяжелейшую ситуацию, или у которых есть надежда, что вот давайте мы проголосуем за какую-то партию, которая будет против войны, и, может быть, война закончится, и куча проблем, которые ей вызваны, там, не знаю, то, что у нас селлеров Wildberries сгорели товары, и непонятно, там, банкротится вообще, как жить вообще. И это дает какую-то надежду. И нормально, что кто-то к этому подключается и хочет тоже поддержать эту надежду в людях, собрать лайки, почувствовать себя хорошо, получить социальное поглаживание. Поэтому мне понятно, как Виктория Боня оказалась в этой ситуации. При этом делать из нее кумира тоже было совершенно не обязательно, пока она не слилась с этой истории. Ну, в смысле, она все равно по-своему молодец, по-моему. Как говорил лучший футболист в истории России, ваши ожидания — это ваши проблемы. И вот так же, как это про иноагентство, я себя настроил сразу на ожидание, что у меня в юридическом смысле в России все будет плохо. И дальше, исходя из этих ожиданий, меня жизнь не подводит. А если бы у меня было ожидание, что как-то меня обойдет сия чаша, и вдруг это случилось, ну, о, я бы офигел. Я думаю, также со всякими публичными вот этими фигурами. Мы их сами, значит, в одну секунду обольщаемся ими, потом разочаровываемся, или нас бесят люди, которые ими обольстились. Вы что, дураки какие-то? И мы изначально критичнее можем смотреть на нее, которая просто простушка, вот, на самом деле. Ну, человек.
0: Ну, вот у меня немножко отличный от тебя. Я ей вообще абсолютно не верю, потому что она периодически отрабатывает повестку, очевидно, потому что у нее есть ее своя собственная повестка, это там ее дочка Энджи, вот эта вся жизнь в Монако, которая на самом деле не в Монако, Бонни не живет в Монако. И, то есть ее...
1: Ого. А может, зрителям расскажешь, потому что они сразу же пойдут гуглить, а чтобы они никуда не уходили от этого видео, расскажи, где она живет.
0: Уважаемые зрители, зритель. В общем, Монако — это небольшое государство, и рядом с ним находится Франция. Ты можешь быть буквально на соседней улице, это уже Франция. Вот она живет, место, которое называется Кабдай.
1: На соседней улице.
0: Это Франция, да. Это буквально, ну, то есть это вид на Монако, но это не Монако. Она живет во Франции, но она-то себя позиционируют как Монагаска, вот это вот все, мы в Монако, и то есть у нее вранье даже в этом, то есть вообще в принципе такой, это ее такая парадигма врать. Для YouTube говорю, что это мое мнение оценочное и индивидуальное.
1: Осуждение, да, хорошо.
0: Она, то есть она периодически, ну то есть она поддерживает Путина, она ходит в футболки, голосовать в футболке с Путиным, она периодически там выпускает странные видео, когда объясняет, это наши руки, это наши слуги, то есть у нее иногда ее озарение находит двухлетнего ребенка, иногда там, ну вот с руками, она объясняла 5 минут людям про руки, что вот посмотрите, руки — это наши слуги.
2: Эти руки — это ваши слуги, то есть вы можете попить, у меня просто нет стакана, взять книжку, почитать. Вы можете попить, вы можете, не знаю, почесать себя, причесать себя, помыть себя. Это и есть понимание, что ты есть.
0: Зачем 40-летняя женщина
1: это... А разве это не так?
0: Это объясняет. Ну, нет, здесь не соврала, правда. Руки — это наши слуги. Потом у нее какие-то там, она объясняет, что... объясняла про Навального, нужно верить, что он там развалит страну. И, то есть у нее периодически есть вот такие вбросы, явно заказные, потому что ей на это все наплевать. Она этим не живет, она не живет политикой. И когда случилась вот эта вот история с коровами, это произошло не только у нее, но и у других провластных блогеров, они таким единым фронтом выступили. И потом, когда случилась история с обращением к Владимиру Владимировичу, перед этим большой дисклеймер, расшаркивание, как я вас обожаю, царь-батюшка, вообще люблю, не могу. И потом вот, и вообще вы, это не вы плохой, это, естественно, бояре плохие, и вы просто вообще ничего не знаете про свою страну. Я это расценила как... снова сделать вид, что как будто бы у нас есть свобода слова и демократия, вот видите, даже Виктория Бонни со своим там сколько-то миллионов подписчиков может запросто обратиться к Путину, как бы его раскритиковать, хотя она его не критиковала, и вот ей ничего не будет. О какой несвободе слова вы говорите? И когда об этом написали все мировые издания, там, включая Guardian, когда я увидела в Guardian, для которых я тоже пишу про Викторию Бонни, мне просто поплохело, я написала вот такое письмо своему редактору про нее, потому что она там расценилась вот в этих всех мировых СМИ как оппозиционерка, как человек, который прошел против Путина. И мне кажется, что пропаганда наша просто, не знаю, открыла все в мире шампанские обрау Дюрсо и потирала ручки, потому что, ну, такого успешного кейса у пропаганды, мне кажется, никогда не было, потому что она расценивалась как именно человек, прошедший против Путина. Вот как-то я это так воспринимаю.
1: Я просто не очень вижу, где здесь успех пропаганды, так как во всех мировых СМИ было, вот смотрите, даже инфлюенсерки с, хотел сказать, как про губы Бонни, но понял, что это объективация, наверное, какая-то, короче говоря. Лукизм, да, но тем не менее, значит, по одежке встречают, а дальше провожают по уму, тем не менее, да, она воспринимается...
0: Бимба, снова бимба женщин... у нас.
1: Бимба, да.
0: Женщина,
1: да,
0: с бимбой,
1: да,
0: на
1: вот этим
0: сетем.
1: Придется... Да, придется так говорить для того, чтобы какие-то другие вещи внешние не подчеркивать. И мировые СМИ сказали, что даже вот этих людей возмущает Владимир Путин. Пропаганда, ты просто, может, тоже не видела, как на защиту Путина встали, там, не знаю, Соловьев, Лайф и так далее.
0: Конечно,
1: потому
0: конечно.
1: Что их возмутило страшно, как ты смеешь говорить о том, что Путин чего-то не знает. Путин все знает, да? И если Виктория Боня может записывать такие обращения, послушай-ка, мудак, ты ничего не знаешь. Старый мудак, да? И если все начнут это записывать, это очень плохо. То есть, если ты открываешь этот ящик Пандоры, если это была какая-то пропагандистская операция, она неудачная, по-моему. А что касается заказных всяких штук и так далее, ну, во-первых, там тоже у них какой-то срок давности, то есть они до войны 22-го года, кажется, были, что все равно нам говорит о чистоплотности человека. Но я тебе скажу просто, так как я давно читаю прессу в России, есть какие-нибудь издания, типа «Московского комсомольца» или «Независимые газеты», которые процентов на 40, на 50 они состоят из заказухи. Вот просто что там, заказчик какой-то, администрация спускает, а остальные 50, они стараются быть какими-то яркими критиками в каких-то вещах, которые доступны, для того, чтобы зарабатывать рейтинг, зарабатывать читателя. Вот там, они там, где им не платят и не стучат по башке за мнение, они могут позволить себе быть честными. И там... У них сочувствие. Ну, у Москвы, короче, это тоже уже несколько в прошлом, это до 22-го года было. Сейчас это просто на 100% херня какая-то. Но, тем не менее, ты мог там интересные какие-то расследования встретить и так далее. Потому что есть вещи, за которые нам не настучали пока по башке, и нам за них не заплатили. И там мы можем себе позволить быть честными. Мы там можем себе позволить быть на стороне людей, которые государство обижает и так далее, и так далее. И там даже авторы хорошие могут про это дело писать. И внутри человека то же самое может быть. Вот у меня есть заказной пост, а есть то, за что мне деньги не платят, но я люблю собирать аудиторию, и, в общем, я тоже поддаюсь какому-то человеческому позыву. То есть я не думаю, что это такое-то прагматичное, злобное существо, которое только получает бабки, и все, что происходит, она вот за бабки от государства делает. Нет. Вот где государство не позаботилось, там человек начинает говорить то, что ему хочется сказать, или что ему кажется важно сказать для аудитории, для того, чтобы заработать еще лайки подписчиков и так далее. И поэтому, вот, читая российскую прессу, которая подконтрольна администрации, я тоже там давно видел, что где-то они могут себе позволить быть не государственной методичкой. То же самое у людей бывает.
0: А где могут позволить? Приведи примеры.
1: Ну, вот посмотри, зетники те же самые. Ну, вот настоящие зетники, а не по контракту с государством, то есть люди, которые занимаются срочно-сборами, так называемыми, или там, гуманитарочку собирают, еще что-то такое. Они тоже страшно ругают государство и Путина, там, где это не касается вопроса, что нужно там СВО довести до победы. да, рассказывают про то, как, не знаю, утюжат в мясных штурмах эти всякие полковники-пузики, отправляют в обнуление для того, чтобы зарплату там и выплаты получить за человека и так далее, вот они тоже себе могут там позволить вот на этом уровне справедливости и спора с государством себе самостоятельность какую-то позволить. При этом дальше, я не знаю, им приходит платежка о том, что распространите, пожалуйста, выступление Путина на панели Дальневосточного экономического форума и напишите сопровождающий пост, который мы вам пришлем. И они это делают тоже, потому что в одном месте они зарабатывают аудиторию, они являются правдорубами, потому что это, они зарабатывают себе какую-то репутацию, в другом месте они ее продают за деньги заказчикам.
0: Ну, просто это довольно странно, возмущаться мясным штурмом, который происходит из-за Владимира Путина. Если бы Владимир Путин не объявил войну, не было никаких мясных штурмов.
1: То есть... Ну, они же жили в представлении, что за 3 дня победим, а что-то не происходит. Значит, не надо отказываться от мысли, что надо захватить Одессу. Нужно помечтать о том, что вот мы поменяем, не знаю, Набиуллину как главу Центробанка, mm-hmm. или заменим Шойгу на кого-то, или там сейчас уже нынешнего министра Белоусова на кого-то, и тогда как попрем до Берлина. Ну вот там не хватает работы второго полушария мозга, то есть там какая-то четвертинка мозга работает очень, очень ограниченная, и она также как бы реальность. Ну вот в этой четвертинке очень реалистично, очень эмпатично к какому-то кругу людей и логично даже, понимаешь?
0: Пипец, логично
1: дальше,
0: просто.
1: А дальше, ну, какие-то стенки просто, знаешь, как будто поставили где-то на операции в мозгу, вот там пластик какой-то.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: мысль
0: да.
1: дальше не пробивается, логика дальше не идет.
0: Тебе не кажется, что сейчас такие яростные, заряженные атомные пропагандисты, а-ля там Соловьев и Ритусик Симонян, что они... теряют и авторитеты, какие-то свои очки, в том числе и у власти. Не чувствуешь этого?
1: Конечно. Конечно, конечно, конечно. Так происходит, потому что, ну вот, Дмитрия Киселева выперли с программы, которую он делал 12 лет, и вообще к этому ничего, казалось бы, не располагало. Потому что рейтинги у «Вестей недели» самые высокие. У Дмитрия Киселева был, по крайней мере, то есть даже если бы рейтинг был 0,0%, но был один зритель тот самый, который принимает решение, этого было бы достаточно, чтобы программа дальше выходила в свое время. И так и было раньше, потому что Путин на каких-то форумах говорил, типа, включите видео, залу покажите, и включался сюжет Киселева, чтобы Киселев из «Вестей недели» он рассказывал. И вот Киселев каким-то образом при этих рейтингах, он выпал оттуда, ну и издание агентства, оно посмотрело, да, то есть рейтинг у «Вестей недели» он самый высокий, но он упал на 10% по отношению к самим себе с годом ранее.
0: Mm-hmm.
1: И у всех остальных программ пропагандистских все то же самое. У всех в 2022 году, понятно, был пик, потому что и интерес был страшный, и разобраться, и опять же, тогда пропаганда лучше работала, когда ты обещаешь, что вот-вот оно как бы закончится нашей победой, так, ну да, действительно, вот-вот закончится, и проходит год, вот-вот не случилось, 2 года и так далее, и так далее. Поэтому ты такой, ну, понятно, как бы. Что вы мне еще расскажете из ваших окаменевших сказок? Вот. И люди перестают смотреть, и рейтинг у них постоянно снижается. Снижается еще и потому, что аудитория, она просто на кладбище отправляет. Ну, то есть у вас самая старшая аудитория, и люди просто потихоньку умирают, а новые зрители к вам не приходят. И для того, чтобы сейчас мне рассказать зрителю поколения Альфа или некоторым зумерам про то, какую дичь устроил Владимир Соловьев, мне нужно рассказывать, кто такой Владимир Соловьев, потому что они уже мало кто про это знает. И вот у Соловьева у него вообще капец ситуация какая, потому что у него программа, она в 50 лучших программ по медиаскопу в еженедельных не попадает даже. То есть
0: да
1: там рейтинги
0: что?
1: Вообще... Да, у него есть свой собственный канал, на который гигантские деньги выделяются, который вещает 24 часа в сутки. У него рейтинг по медиаскопу 0,0%. Соловьев Лайф называется. И, понятное дело, и он тоже истерит в эфире, что ему, там, не знаю, его программу по времени дальше двигают, что, значит, на него какие-то пишут доносы, и его влияние падает. И у них у всех, то есть и новых лиц там особенно не появляется. Есть те люди, которым телезрители за 50 какие-то телезрители за 50, они привыкли, и вот, соответственно, в обнимку с телевизором они дальше будут сидеть, но это уже тоже какая-то конечная аудитория, которая сокращается и сокращается год от года. Так что да, там действительно есть кризис, и вот Киселева поперли, несмотря на то, что там у него первый рейтинг, то он падает, а у остальных дела еще хуже. Вот. Так что я не призываю никому сочувствовать, но действительно там кризис существует, меня это должно волновать, как человека, который рассказывает о том, какое это, значит, влиятельное до этого сопротивляется, оно уже влиятельным перестает быть. Но существуют другие вещи, то есть ничего нет настолько эффективного, как ментовская дубинка, которая заставляет замолчать, ну или там угроза, что к тебе в любой день, значит, с обысками могут прийти.
0: Да,
1: это успешнее работает, чем просто пропаганда. Как говорится, доброе слово Владимира Соловьева и Кольт работают лучше, чем просто доброе слово пропаганды Владимира Соловьева.
0: А Симонян, думаешь, тоже? Или к Симонян из-за ее теперь событий в жизни у людей все-таки сочувствие, эмпатия проявляется?
1: У каких-то проявляется. У нее есть тоже какой-то клуб поклонников. Видишь, это же про всех селебритис. Ты можешь про человека, у которого сотни тысяч подписчиков в Инстаграме или в Телеграме сказать, что этот человек влиятелен. Но он влиятелен для этих сотен тысяч. И это не сравнится, не знаю, с миллионами, десятками миллионов людей, которые являются всей аудиторией, ну или там укрупненной какой-то частью, то есть смотря по каким сегментам мы будем смотреть. И у Симонян тоже есть пул поклонников. Какие-то десятки тысяч, может быть, сотни тысяч. Но это не десятки миллионов людей, не миллионы людей, то есть она в этом смысле, не знаю, как лучший журналист по опросам, что там в СОМ делает или кто, больше 3 или 4% она не набирала, то есть в районе 2, наверное, процентов у нее что-то такое. При том, что ее старательно из всех экранов ящиков показывают, в интернете видосы с ней сеют, придумывают ей какие-то пиар-активности для того, чтобы она здесь высунула, здесь высунула, здесь пришла на программу желтушную, выдавливающую слезы для того, чтобы домохозяйки на нее посмотрели. И, конечно, у какого-то количества людей она вызывает уважение и сочувствие, как и любой другой трендсеттер, у которого есть десятки или сотни тысяч подписчиков. Но при этом говорит, что, блин, вот это такая влиятельная фигура, вот завтра слово скажет и переменит мнение людей вот просто на то, как есть блины с лопаты. Хорошо это или плохо. Просто от слова «Симонян» все зависит. Ну вот, ну нет же.
0: Блины с лопатой. Ну и последнее, что хочу сказать о пропаганде, мою любимку. Не только ты, моя сладкая булочка, но и, конечно же, Дмитрий Медведев. После, я не знаю, что я больше люблю, шаман, все такой вкусный шаман Дмитрий Медведев. Шаман, не будем обсуждать его влияние, и не было, и рухнуло совсем.
1: Блин, а прикинь, Дмитрий Медведев в следующий раз засунет себе микрофон в штаны, потом будет в кожаные, между прочим, будет сжигать эти кожаные штаны, значит. Будет на этой самой штуке,
0: в русской печи.
1: Ковш помещается в печь, да, я забыл, как называется это приспособление. Было бы классно на это посмотреть.
0: Ухват,
1: и засосет Мизулину, конечно. Ухват.
0: Ты что, не патриот, не знаешь, как называется ухват?
1: Надо быть патриотом, значит, туда, ближе к избушке двигаться. Но было бы прикольно, на самом деле, если бы вот эти активности, которые проделывает шаман для того, чтобы на него хоть как-то обратили внимание, потому что у него вот примерно состояние, как у Владимира Соловьева, или хуже по рейтингу.
0: Его жаль уже, его жалко. Вот мне жалко, да, шамана.
1: И тоже, за чье внимание он бьется? За наше с тобой внимание? И там иноагентов, которые уехали, иммигранты, которые будут просто говорить, какой это кринж. Все. А людей, которые живут внутри России и являются там лояльной или молчащей, индифферентной аудиторией, он на них не производит никакого впечатления, и уже не обсуждают. Поэтому только на нас работает. И это же касается и Дмитрия Медведева, я думаю. То есть вот он уже обращается, значит, с уехавшими россиянами и так далее. Потому что россиянам внутри страны Дмитрий Медведев просто, ну, как бы насрать на него. Хоть дай-ка я вот уехавших обращу на них свой рейдж-бейтом какой-то устрою, и они про меня вспомнят, и мне будет приятно, когда я буду свои кожаные штаны надевать и это, скрывать от того, что, ну, как бы, и не обещать никому, что я их сожгу.
0: Ну, ты думаешь, что он что? Я не могу, я просто из-за тебя тебе прекрати, во-первых, это делать, я из-за тебя представлю Дмитрия Медведева в кожаных штанах, и мне просто плохо. То есть ты думаешь, что он даже...
1: А Дмитрия Медведева с дредами... Шаманта с дредами сначала ходила.
0: Ну, сейчас нет, сейчас у него такой какой-то... Югент, Гитлер-Югент стайл, он немножко поменял, но у него сейчас вообще супер стиль, потому что он одновременно в какой-то косоворотке с вот таким вот крестом деревянным, тут у него Гитлер-Югент, а потом он еще...
1: Подожди, это ты про Медведева сейчас?
0: Да, про Медведева, конечно, про шамана. Я, главное, сказала, мы не будем говорить про шамана, но я не могу, я обожаю Шамика, у него одновременно какие-то косухи абсолютно в духе Киркорова, в каких в стразах, вот этом во всем, штаны он действительно эти снял, и, ну, Шамика жалко, потому что он уже не знает, что делать.
1: А ты видела, как он гитаристу между ног наяривает?
0: Ну, естественно. Традиционные ценности. Нет, главное, он наяривает гитаристу, а пропаганда ЛГБТ у меня в статье в инагентах. Какая несправедливость. Я не знаю, почему мне влепили еще, помимо всего остального, пропаганду ЛГБТ-отношений в мой реестр. Но Медведев...
1: А почему бы и нет?
0: Ну, как бы на сдачу. Знаешь, как раньше? Нет сдачи, возьмите две жвачки. Нет сдачи, будешь еще и пропагандировать, будучи абсолютным гетером, будешь пропагандировать ЛГБТ. Но я за... права всех людей, любите кого хотите, Минюст идет куда-нибудь там погулять. Медведев, он, ну, то есть мы можем вообще это оценивать как пропаганду, или это абсолютный, то есть это абсолютно развлекательный формат?
1: Это абсолютно развлекательный формат, внутри которого Дмитрий Медведев пытается тоже для себя, я не знаю, просто для меня загадка, за что он борется. То есть вот он реально хочет цитируемость в жанре цирк-клоунада получить, да, то есть чтобы в вопросах медиаскопа, там, это, медиалогии, а потом ваш любимый клоун года, и Дмитрий Медведев вот, хоть где-то победил, вот, вернул себе свой 2008-й. Он так хочет, наоборот, себя показать ничтожным для того, чтобы его никто из окружения Путина не воспринял всерьез, потому что раньше он ходил в преемниках. То есть, если Путин с ним что-то произойдет, Дмитрий Медведев 6 лет был премьер-министром для того, чтобы заменить 8 даже лет. Он до 2000 года был. Ой, как долго это все было, конечно. И я не знаю просто, что им движет, помимо белой горячки. Вот есть варианты совсем тоже макиавелевские такие. Какие? То есть это либо его хитрая игра для того, чтобы казаться сумасшедшим, и чтобы с ними никто не расправился, не воспринимал его всерьез. То ли это игра для того, чтобы, наоборот, вернуться каким-то образом и всерьез говорили, что у него амбиция была войти в тройку Единой России, повести ее на выборы. Но так никто и не узнал, кроме журналистов, которые об этом писали. Вот. Путин об этом не узнал, поэтому в тройку не вошел. Ну или, в конце концов, просто... Белая горячка, и оно само по себе как-то идет. Поэтому для меня загадочна его роль. Но понятное дело, что он вряд ли кого-то может убедить в этом образе. То есть это точно не является хорошей нативкой пропагандистской.
0: Просто вот, изначально...
1: В отличие от Глубокослава.
0: Да. Изначально
1: ты
0: просто...
1: знаешь про Глубокослава?
0: Нет, расскажи.
3: Проблемы, ссоры, очаги, это все скапливается у нее внутри, и именно женщину надо прочищать.
1: Короче, этот чувак, вот, кстати говоря, тоже обрати внимание, тебе будет интересно свою аудиторию рассказать.
0: Естественно,
1: это в Инстаграме такой чувак.
0: Конечно.
1: Да, и там про отношения, соответственно, про то, как, не знаю, шутки про пердеж, про вагины и так далее. И у него между делом ролики стали появляться последние полгода, значит, посмотрите, какая в мире херня творится, и только Владимир Владимирович, вот он как бы движет правильно. Вот ценности, конечно, там гнилые у Запада, и только в России все будет хорошо, и все эти ролики он записывает из бассейна в Таиланде. Ну, посмотри, короче, Глубокослав,
0: да.
1: Это глубокая политическая мысль России.
0: Ну вот я, например, абсолютно уверена, что Игорь Синяк работает в этом жанре. Игорь Синяк и Григорьев Аполлонов, вот этот Сергей.
4: Боже мой, какая прелесть, Сережа.
0: Да?
4: Вообще.
0: Они как бы все про Европу, но у них постоянно проскальзывает. Здесь плохо, здесь воруют, здесь ужасный сервис, тра-та-та-та-та. И когда, например, они оба вышли у Собчак очень комплиментарно, у меня вообще не... Ну, вообще есть мысль, и она очень распространена, что это проект «Потупчик», И у них как раз-таки вот такой в веселом жанре очень сильные посевы их роликов, очень быстро они стали популярными, но там тоже постоянно говорится, как в Европе ужасно, как в России хорошо.
1: Не знаю, но они же сами в России не живут.
0: Да.
1: Кажется. И даже, наверное, не бывает в России. Ну, я здесь не настолько, как говорится, глубокий зритель тоже. Вот не могу ничего тебе сказать, потому что, по-моему, сам заряд, что у нас таких людей запрещают в стране, и вообще нельзя даже в произведениях, там, типа книжка, значит, человека такого написать, чтобы он не умер или не был злодеем, да, ну, в смысле, это по закону, это ты просто все должен стирать, а вот они являются героями, и, наверное, это важнее, чем когда они рассказывают про то, что где-то по банковской карточке нельзя расплатиться в Европе, так, ну, по-моему, ну, я не являюсь, опять же, здесь экспертом, вот не могу с тобой поспорить, потому что у меня... И нет зрительского интереса к этому большого, но у меня и подозрений поэтому нет к тому, что, блин, ё-моё, как это популярно, наверное, что за этим скрывается, что за зловещее, наверное. Вот не могу тебя поддержать.
0: Дожили, обсуждаем Игоря Синяка. Я с тобой еще хотела на вторую тему поговорить, и это немножко связано с Владимиром Соловьевым. Тоже наше общее место. Это депрессия и разговоры о депрессии в как бы сказать, без припудривания, очень честно. И я была восхищена абсолютно, когда ты об этом написал, но удивлена и восхищена, потому что это вообще не принято. У нас в обществе принято быть жизнерадостным, классным. Если что-то не так, то нужно скрывать. Я, например, про свою депрессию, которая меня подкосила после войны, после лагеря, тоже открыто об этом говорила, потому что я не считаю, что это что-то такое, что нужно скрывать. Мы всегда не должны быть радостными. И плюс я абсолютно уверена, что это вредит очень сильно обществу и людям, потому что из-за того, что есть какая-то там демонизация, стигматизация, с одной стороны, с другой стороны, романтизация депрессии, потому что когда ты что-то приуныл, ты сразу я в депрессии, люди не идут там к психотерапевтам, не справляются с этим как-то и так далее. У тебя были какие-то сомнения о том, чтобы об этом говорить, потому что в российской ментальности еще и когда мужчина об этом говорит, у мужчин, ну, то есть это обрушивается какая-то такая двойное давление, потому что ну, мужчины, понятно, должны быть сильными, мужчины не плачут, и вообще вот это вот все. Как у тебя это все происходило, Илюш?
1: Слушай, у меня происходило это так. Я настолько отстойно себя чувствовал до первой медикаментозной терапии, потому что, ну, правда, не знаю, две недели мог буквально там на одном месте лежать, потому что, значит, и подавленность была, и голова кружилась, и так далее. То есть у меня физические проявления депрессии, то есть она, как называется, эндогенная. Mm-hmm. Эндогенная депрессия. То есть депрессия, когда что-то происходит внешнее, и поэтому оно тебя подавляет, не знаю, собака умерла, или с работой проблемы, или еще что-то такое, и, соответственно, у тебя дальше... организм начинает хуже работать, мозг хуже из-за этого вырабатывает нейромедиаторы и так далее, о чем мы получаем вообще чувство жизни, удовольствие и так далее. А бывает, что есть физический какой-то недуг, то есть это уже само по себе происходит. Нет какого-то внешнего повода. Вот. И из-за этого, кстати, потом внешние проблемы происходят, ровно потому что, как правило, они в итоге встречаются. Значит, симптомы с последствиями, если у кого-то была, значит, психогенная депрессия из-за внешних поводов, потом подтянется физическое самочувствие к этому всему делу. Если началось с физических каких-то показателей, то потом психологические последствия, ну, в смысле, внешние последствия тоже подтянутся к этому всему делу, скорее всего. И я находился на такой нижней точке, что когда я стал впервые принимать депрессанты, мне полегчало. Я от этого отказывался просто, от того, чтобы дойти до психиатра. И я настолько стал себя лучше чувствовать, что у меня это было прежде всего желание сказать самому себе и тем людям, которые борются с самим собой. Типа, да, может быть, оно как-то пройдет, вот сейчас я заставлю что-то сделать. И человек, правда, начинает жить от дела до дела. Да? Mm-hmm. То есть он как бы поднял себя на работу, и даже там что-то, там, и когда кофе пил, пошутил, и, значит, дела важные сделал и так далее, приходит домой и просто валится на кровати, смотрит в потолок все оставшееся время, потом звонит будильник, он опять так же идет, что-то выполняет. И я просто и саму себе, и каким-то людям, то есть я никому не пожелаю в этом находиться. И поэтому я хотел этим поделиться, и там, не знаю, какие-то, не знаю, десятки или сотни людей мне потом писали, говорили спасибо, потому что они то же самое сделали, и насколько им стало потом лучше и проще жить. Вот мной прежде всего вот это двигало ощущение гигантской разницы между тем, что было, и от чего я отказывался, пока говорил себе, да, ну, само, наверное, как-то пройдет, да, и вообще это сложно, опять же, сделать, потому что ты и так в подавленном состоянии, а нужно сделать что-то такое, что твой мозг до этого, ну, там, не знаю, социальная роль, она не позволяла, и ты поэтому тем более откладываешь звонок психиатру, которого тебе друзья посоветовали уже, не знаю, 2 года назад,
0: да, да,
1: ты
0: да.
1: выспросил, и потом 3 года просто собирался, чтобы заговорить об этом, потому что, ну, тоже нужно силы для этого себя обнаружить. И если к чему-то ты привык, то, не знаю, поход в магазин, позвонить в какую-нибудь коммунальную службу, потому что у тебя уже отработан этот навык, и ты из депрессивного состояния это сделаешь. А тут что-то такое, поэтому я, движимый этим ощущением и желанием помочь, я заговорил, но сейчас, надо сказать, это по-другому уже звучит, по-моему, да, или я нахожусь немножко в другом сам пузыре, или мой пузырь изменился довольно серьезно. Но это тоже какой-то сдвиг в обществе, по крайней мере, в каких-то пузырях произошел, да, потому что 6 лет назад, когда я об этом написал, и интервью какие-то давал, про это вообще редко говорили. Сейчас говорить об антидепрессантах, о подавленном состоянии, об этом стало проще. А если об этом проще говорить, то проще перейти к каким-то действиям, потому что тоже не нужно упиваться жалением себя, потому что оно тоже как бы в тебе дальше только заставляет тебя замыкаться в себе, жить в своей скорлупе. Это неправильно. Нужно через это все проходить, и, слава богу, есть костыли. Вот ты как бы со сломанным каким-то, сломанной костью, так сказать, ментальной, да, ты можешь обратиться к этим костылям, начать ходить, чтобы у тебя все это срослось нормально, да, если мы об этом говорим так, метафорически. И вот хорошо, что такая возможность есть. Опять же, это не решение окончательного вопроса. Нужно заниматься собой, но вот, по крайней мере, есть какой-то путь для того, чтобы и начать жизнь нормально чувствовать, получать от нее удовольствие, от людей получать удовольствие, от работы получать удовольствие и так далее. И, по крайней мере, есть какой-то шаг для того, чтобы вот туда пойти, в эту сторону. Но дальше еще и помимо терапии медикаментозной и, соответственно, вербальной, дальше все равно нужно очень много заниматься собой, здоровьем вообще нужно заниматься, чтобы кровь в мозг хорошо поступала. Вот, и благодаря этому чувствую себя лучше.
0: Ну, я очень тебе благодарна за это, потому что у меня очень много знакомых, которые находятся, знакомых парней, оговорюсь, которые находятся, ну, в очень тяжелом состоянии, они находятся в России, но у них просто, ну, прям блок на пойти к психотерапевту, потому что для них это сродни, что лечь там в психиатрическую клинику, и для них это, нет, я сам справлюсь, нет, это мне не нужно, хотя ты уже не справляешься, и они как раз-таки говорят, что, ну, это вообще какое-то, надо же позорище, я мужик, я же пойду к какому-то психотерапевту, и то, что ты тогда написал честно, мне кажется, это очень помогло многим именно мужчинам, потому что у мужчин почему-то в России, ну, понятно, почему, из-за патриархата, из-за вот этих дурацких паттернов про «не плачут», у них прямо жесткий блок на психотерапию и на то, чтобы признать, что у тебя депрессия.
1: Да. Хотя, казалось бы, эти же люди такого склада, они смотрели сериал «Клан Сопрано», где Тони Сопрано ходит к психиатру, и, казалось бы, оттуда уже как-то должно идти. Правда, сериал не показал, что Тони это окончательно помогло.
0: Что психотерапия работает.
1: Проблема оказалась, да, не только в терапии, но если бы это был такой дидактический прям сериал, значит, в последнем сезоне Тони все, вышел в ремиссию своего состояния, такой, ну нахрен, я эту фигню бросаю и уезжаю, не знаю, заниматься сельским хозяйством в Южный штат какой-нибудь, вот все, меня с этими бандитскими делами в Нью-Джерси не беспокойте. Но, тем не менее, это тоже так работает. Ты видишь человека, с которым ты можешь себя ассоциировать, и такой, а, у него вот такое же он так же сделал. Поэтому ролевая модель, она начинает несколько сходиться. А когда ты видишь только, не знаю, девушек, которые, там, не знаю, в подкастах собираются это обсуждать, то, блин, ну, это точно не то, что мне подходит. У меня другое определение себя, как потребителя чего-то, значит, вообще как бы человека, вокруг которого что-то находится, я себя с этим не ассоциирую, это не мое. А когда ты видишь, что человек, который занимается примерно такой же работой, или у него похожий взгляд, и вообще он просто мужик тоже, да, и такой, блин, ну, похоже, это не только женщин касается. Вот. Ну, это... Это нормально вообще, ну, как бы для человека, потому что ты себя осознаешь через похожее во всем мире, да, и если ты как бы думаешь, что вот это вот похоже на то, что я бы сделал, я такой, да, я поэтому могу пойти по такому пути, ну, с нами часто такое происходит, хотя мы бы и так могли там рационально про что-то там допетрить, что это свойственно просто всем представителям Homo sapiens sapiens вида биологического, и поэтому можно на себя примерить. Но нет, мы действуем из паттернов, с которыми себя рифмуем, ассоциируем.
0: Но у тебя не было вот этих вот каких-то сомнений перед тем, как сделать публичным свою депрессию, что будет какой-то к тебе вопросик, почему ты ведешь себя как девчонка?
1: Блин, нет, мне настолько стало хорошо по сравнению вот с этим состоянием лежанием на кровати и смотрением в потолок, что, в общем, меня тут никакая вещь не могла бы остановить. И более того, на самом деле, это же тоже важная вещь, что я могу не держать это в себе, не скрывать это ни от кого и нормализовать это тоже для себя, для того, чтобы я дальше не был сам для себя стигматизирован. Хорошо, я сходил к психиатру, да, я пью там антидепрессанты, но при этом я скрываю это от людей. И тогда это продолжает на меня стрессом каким-то давить. А так я сам выговорился, я через себя это пропустил и кому-то еще помог. Круто.
0: Причем это же, ну, если посмотреть с другой стороны, точнее, со здоровой стороны, это же забота о себе. То есть ты, когда у тебя ломается нога, ты идешь к травматологу. Если там у тебя что-то случилось, ты идешь к терапевту. Если у тебя сломалось что-то внутри тебя, ты идешь к психотерапевту или к психиатру, и это забота о себе. Это не что-то ужасное. Потому что у тебя же, по-моему, на тебя Карнаухов делал в Соловьев Лайф, они там обсуждали.
1: Ну, Карнаухов тоже, там был... Есть такой доктор Сосновский в программах Соловьева, который доктором не является. То есть он назвал так свой телеграм-канал, и у него действительно своя клиника в Берлине была когда-то, но он доктор нетрадиционной медицины.
0: Понятно. Вот,
1: понимаешь, в стране традиционных ценностей у нас нетрадиционный доктор, который, значит, при этом все дело рассказывает. И да, и у него был эфир там полчаса, кажется, он меня распекал про то, что, типа, смотрите, это больной человек, как вы можете вообще ему доверять? Вот. Ну, я там... Ну, это интересно был срач, на самом деле. Я получил от него большое удовольствие, потому что он в целом и в терминах путался, и так далее. И, ну, тоже у него там была фраза про, там, значит, биполярочка и так далее. А я, может, психофобно немножко поступил, потому что, значит, это человек, у которого раз в два года какой-то новый виток в жизни. То он автомеханикой занимается, то он решает, что он эксперт по международной экономике, то он решает, что он нетрадиционный доктор, то он создает Лигу КВН, и это на самом деле похоже на человека, у которого, значит, была какая-то проблема, и бац, у него манический этап пошел, я охеренно разбираюсь в нетрадиционной медицине тогда, и он так обиделся на это, когда я просто ему отзеркалил эту, ну, его же претензии, только там с использованием терминов, чуть-чуть более квалифицированных, чем он их использовал, медицинских, и это так его вывернуло, но я-то ему посоветовал тоже, как бы, Если с ним происходят такие вещи, то есть депрессивный спад, потом маниакальный подъем, обращаться к врачу, ну, надо себя беречь, и тогда ты, возможно, не будешь таким злым и общаться с такими злобными людоедами, которые тебя окружают. Вообще мир по-другому заживет. И я искренне тоже желаю до сих пор ему, чтобы, если это не является просто каким-то психопатическим срезом, что ему никто не жалко, и он получает удовольствие от проблем других, такое садистическое, возможно, это как бы часть все-таки какого-то расстройства. И плохим людям я тоже желаю исцеления, потому что, возможно, неплохими людьми перестанут быть. Ну, или там, не знаю, меньше плохих поступков станут делать. Это же тоже здорово. Так что я тут вполне искренен тоже.
0: Но тебя не ранило это, или это был слишком кринж?
1: Нет. Во-первых, потому что у меня случился тогда маниакальный эпизод. Как раз. Я просто с таким удовольствием на это все дело отвечал, а потом я начал пить нормотимики и просто вошел в стабильное состояние. Все. Ну, то есть, если бы я в депрессивном эпизоде это встретил, было бы тяжело. А так, с большим удовольствием, на самом деле, было смешно. И даже, наверное, сейчас кому-то будет интересно это посмотреть. Можете вбить Шепелин, доктор Сосновский, я думаю,
0: а мы вылезет кусочки.
1: Там интересное видео из Fake News.
0: Мы ставим кусочки, да.
5: Как говорят, ну, молоточком по темечку стукнули.
0: Просто меня, например, не знаю, у тебя, может быть, по-другому это работает, меня кринж все-таки может ранить, даже если ты, ну, не знаю, не веришь в это, хочешь от этого отойти, абстрагироваться, все равно тебя как-то по касательной задевает. У тебя нет такого?
1: Блин, по-разному, на самом деле. То есть, мне... Меня задевает, когда люди, о которых я хорошо думаю, с ними происходят какие-то сложности. Ну или там, не знаю, давненько такого уже не было. Но, по крайней мере, с кем-то из людей, грубо говоря, мне нравится какой-то аккаунт в Твиттере, смешно шутит, и он меня начинает обсирать. То есть мы с ним не знакомы. Вот. И несколько раз было такое, что я к человеку приходил в личку, такой, ну... Как бы мне... Давай попробую объяснить, что я имею в виду, а ты мне расскажешь, какие претензии, если на уровне шуток. И с парой людей так получилось, ну, нормальные отношения построить, по крайней мере, взаимоужительные. О, ну, типа, окей, ну, и опять же, когда ты выходишь вот из этого состояния обрасывания говном, ну, и ты видишь человека, с которым у тебя, знаю, на 60-70% взгляды совпадают, и ты видишь, там, не знаю, у него хорошее чувство юмора или, там, не знаю, музыкальная наслушиваемость. Ну, короче, есть что-то такое, за что ты его уважаешь, потому что ты видишь вот совпадение тоже вот этого социального паттерна, mm-hmm. по крайней мере. И прикольно, когда ты не в формате хейта и вот этого, значит, трэш-размена общаешься, а можешь прийти поговорить, и вы поймете друг друга. Вот такое было, но когда я читал, меня это задевало. То есть, грубо говоря, когда аккаунт, который мне нравится, он такой, типа, ну вот, там эти тупые шутки, самопропагандой занимается и так далее. Такой, блин, обидно. Вот. И приходил пару раз в личку, разговаривал. Вот это меня задевало. А когда про тебя пишут, ну, какая-то херня на палке, и ты знаешь про нее это, оно не задевает совершенно. Ну, ты... А чем херня на палке еще должна заниматься? Кроме как воспроизведением вот той сущности, которой она является. То есть, как я должен с уважением и, там, не знаю, с авторитетом в глазах относиться к этому? Нет, конечно. Ну, то есть, когда, там, не знаю, Владимир Соловьев меня там это польет или еще что-то такое. Ну, это Владимир Соловьев, блин. То есть, я людям рассказываю, что не надо его слова воспринимать буквально, потому что он, ну, неуравновешенный социопат, который получает удовольствие от хейта и там переходит над обзывательство просто. И это обзывательство, это там вместо, не знаю, покашливания у него. То есть это связующие части речи, без которых предложения перестанут появляться. Но это его способ вообще, ну, оно не несет никакого смыслового содержания. Вот. И коль скоро я людям рассказывал так про, не знаю, про этих пропагандистов, почему я должен, когда они про меня говорят все то же самое, либо по методичке, либо из обиды, либо как риторический прием, типа, давай, значит, этим самым самосвалом из навоза зальем человека и, соответственно, как бы его унизим, чтобы растопчем, и это будет наш способ ведения дискуссии. Но это же просто риторический прием, который не соотносится с действительностью. Поэтому я различаю эти штуки, то есть если... человек, про который меня напишет что-то плохое, его мнение для меня ценно, мне будет неприятно, я даже как-то это самое задумаюсь, и похолодеет у меня в душе на какое-то время даже. Вот. Но если он из себя ничего не представляет...
0: Как Владимир Соловьев.
1: На меня это не произведет никакого... Да.
0: Ну вот мне нужно у тебя этому поучиться, потому что я на хейт реагирую суперчувствительно, у меня нервные срывы, я лежу 4 дня с одеялом на голове, потому что... Но мне мой психотерапевт научила, что нужно разделять себя и публичный образ, потому что публичный образ к тебе не имеет никакого отношения, и люди тебя не знающие, ты для них такой, прошу прощения, унитаз или помойное ведро, им нужно сбросить какие-то свои там эмоции. То есть это к тебе, как к Наташе, не имеет никакого отношения. Они вот, ну, то есть они к Илье, к Наташе, к Маше, к Глаше приходят все это делать. Но у меня это происходило, как закалялась сталь. То есть я каждую следующую хейтерскую атаку воспринимаю гораздо проще.

0: то есть каждым разом все меньше и меньше реакцию, но она все равно еще есть. Я не могу, вот как ты, так легко, вы херня на палке, я вас не воспринимаю.
1: Блин, а у тебя даже анонимные комментарии, ну, то есть от незнакомых людей
0: да.
1: Вызывает такое ощущение, ё-моё. Просто действительно к этому следует относиться как к канализации.
0: Да.
1: И возможность канализировать человека, свой хейт, выбросить эмоции. И ты же тоже можешь и за собой, наверное, заметить, ну, я за собой, по крайней мере, это замечаю, что какие-то, не знаю, люди в интернете меня раздражают. Ну, просто как... Хотя они тоже являются вот этими публичными фигурами, у которых есть какой-то имиджевый вот этот конструкт, он ассоциируется у меня с кринжем, с каким-то лютым и так далее. Хотя человек, если я его лично встречу, там, не знаю, увидимся где-то, пересечемся в Берлине или в Барселоне, и как бы познакомимся, как люди, которые друг друга видели где-то в интернете, наверное, он может оказаться прекрасным, но так как мы тоже... Нам нужно канализировать куда-то и наше раздражение жизнью, и, не знаю, например, как Коля Солодников, ну, Николай Солодников, да, интервьюер сейчас, кажется, особенно не берет. Но вот он для меня такой человек, который, блин, все время тяжело хочется вздохнуть, когда смотришь его интервью или высказывание видишь, но при этом понимаешь, что, скорее всего, там, лично встретишься с этим человеком, он будет замечать, и когда пообщаешься с ним лично, например, да, то будешь его защищать даже где-то, типа, блин, да чего вы к нему пристали с тем, что он курит и плачет и так далее, ну, например. И мы в этом смысле такие же люди, как и те, кто к нам приходит в комментарии, и иногда же хочется про незнакомого человека, у которого, там, не знаю, выдерно 30 секунд из часового интервью, где он действительно говорит какую-то пошлость или глупость, хочется написать, ну, мудила какой. Хотя это 30 секунд от его взгляда, возможно, там остальной час он говорит правильные вещи, к которым не прицепишься, а какую-то такую дребедень, любой человек может сказать, и ты можешь сказать такую дребедень. И твой родственник какого-то, или там друг, которого ты нежно любишь, вот просто он не публичный человек, за ним камера и микрофон не ходят. А так бы ты тоже его защищал, например, значит, переживал, потому что, ну, ты же понимаешь, что, да, ну, это там, не знаю, Серега, ну, как бы, да, он может российскую шутку себе позволить, что-то такое. Вот. И в этом смысле тоже иногда хочется сказать про какого-то такого человека, ну, там, мудила, ну, и как-то смешно еще написать в комментариях про Стаса Ярушина. Не знаю, это, по-моему, следишь ты или нет, это самый смешной человек в соцсетях, в смысле, какой
0: хит
1: смешной.
0: Что-то про зомби, он недавно какую-то песню сочинил или что-то такое.
1: Да. Ну, сейчас мы тут еще в сторону немножко отойдем. Недавно же умер основатель Лепры, Йован. Да, и я посмотрел подкаст с ним Куджи, где Каргинов и Коняев, они как раз там с ним проговаривают 7 лет назад, что Лепра, она создала вот этот язык хейта, ну, такой интересненький. То есть, например... потрясающе держишь марку, полное говно. Ну, то есть на какой-то пост человеку, ну, и так обязательно. И, казалось бы, Лепра давно умерла и так далее, а комментарии, которые пишутся под постами Стаса Ярушина с его роликами, это абсолютная Лепра. То есть Лепра умерла, но Лепра жива на самом деле, потому что, это... потрясающая песня, когда ее выключишь. Ну, и там вот через такую срочку, то есть первая фраза вот такая вот... ободряющая.
0: Да, как какая херня, не останавливайся. Да. Какая же херня, не останавливайся. Да.
1: Не слушай никого, продолжай делать эту херню и так далее. И это просто настолько смешно, но при этом понимаешь, что от этих же людей могло бы достаться не Стасу Ярушину, а какому-то человеку, который делает что-то симпатичное, наверное, но он недооценен, например. Вот, сейчас у меня тут, наверное, где-то тут у меня поблизости было. Да, Стас, не слушай никого. Трек супер. Мне разбил ебало отец. Что? 6000 лайков. Ну вот реально, кто бы что ни говорил, у Стаса песни хуйня полнейшая. Вот. И там таких комментариев... И они, правда, смешно
0: звучат. Нет, ну это супер. Если бы мне такое написали, я была бы счастлива.

0: счастлива. Это просто супер, по-моему. Это супер комплименты.
1: Да, но смотри, для людей это тоже самовыражение такое. То есть они ждут, когда Стас Ярушин опубликует новую песню, а у них уже, они прокрутили юмористический комментарий, и реально, блин, Стас что-то давно песню не записывал, а у тебя, как, может быть, в Google Doc файле лежат уже комментарии, которые ты сочиняешь и просто ждешь, а этот лентяй не выпускает новых треков и так далее. И просто, ну, тебе пишут, наверное, не такие остроумные люди, или которые не хотят так выпендриться тем, что они красиво это напишут, но... Они тоже, вот у них есть какие-то сложности в жизни. Ты написала какой-то пост про шамана, а это, не знаю, 60-летняя какая-нибудь бабуля, поклонница шамана.
0: А это
1: например.
0: Шаман.
1: И ты подрываешь... Или сам шаман, да. Или штаны из шамана. Вот.
0: Или ухват.
1: А им нужно писать, а вы тут не воняете в этой самой, в огне.
0: Да.
1: Я думаю, это неприятный запах, когда кожаные штаны сжигаются.
0: Ужас.
1: И люди, ну, как бы, вот ты подрываешь их систему мировоззрения вообще, опоры какие-то. И реально им хочется написать просто что-то обидное. Вот, и первое слово, которое у них есть, и которое не матерное, ну, шлюха, вот, и как бы они выпаливают. Ну, зачем к этому относиться вот, всерьез? То есть,
0: все логично.
1: Я, вот видишь, ты понимаешь, как это работает. Ты понимаешь, что, ну, человек, которому неприятно слушать плохие вещи про то, что он считает прекрасным, его же тоже, понимаешь, он, может, прочитал твой пост, и такой тоже, и на день такой слег. Думает, блин, я думал, шаман всем нравится. Я думал, Дмитрия Медведева все считают железным человеком с принципами и значит, последовательными утверждениями. И человек прочитал твой... И такой, или это Дмитрий Медведев, например. И поэтому он тебе напишет, и в этом смысле вы должны разгружаться. И опять же, тот человек, который любил шамана, он может на мир по-другому там вот это известное, значит, отрицание, гнев, торг, значит, это сопринятие, да, все вот эти вещи. Он пройдет через это. И вот у него отрицание и гнев где-то случается в этот момент, когда он пишет «шлюха». А через год, возможно, это будет, не знаю, чувак, который скажет: «Ё-моё, мне нравились в шамане кожаные штаны только, и я для себя открыл группу Queen, и можно кожаные штаны смотреть без шамана и с хорошей музыкой, например».
0: И это вот теперь не
1: Наташа
0: шлюха.
1: Наташа, спасибо.
0: Да. Но все равно очень сложно себя воспринимать канализацией, Илюш.
1: Ну, не обязательно... Это же тоже мы в информационном смысле канализировать вот, стресс и так далее. Не обязательно воспринимать это как, значит, поход в унитаз. Мы же канализируем не только, значит, остатки нашей жизнедеятельности, переработанные в организме. Ну, вот и чувства какие-то. Ну, не надо буквально к этому относиться.
0: Мы с тобой дошли, начали с каких-то высоких историй, просто обсуждаем. Просто моя психотерапевт сказала...
1: Наконец-то пришли на говно.
0: Нет, мы начали с тобой с фейк-ньюс, потому что я наврала всем. Потом мы обсуждали с тобой какую-то рубрику «Говно где-то там» и закончим тоже говном. Но мне вообще, на самом деле, сейчас вот это вот проржать было супертерапевтично. И вот я тебе могу серьезно сказать, без шуток. Мой новый психотерапевт Илья Шепелин.
1: Зови еще.
0: Да. Я тебе очень благодарна. Спасибо тебе большое. Мы вставим... У нас этот ролик будет с кучей видео, потому что, конечно же, и Симонян, и Шаманы, и Соловьев достойны того, чтобы
1: правильно,
0: их показать.
1: Не надо давать зрителю вот минутки отдохнуть от Симонян. Надо еще раз показать им ее. Не расслабляйтесь давай.
0: Да. Не будет вам пощады. Да. Спасибо тебе, Илюш, большое.
1: А представляешь, если бы реально была такая терапия со специалистом, ты что-то говоришь, он такой: подожди, я тебе сейчас Симонян включу. И с ноутбуком рубает тебя. А то как в сказке себя почувствовал? Что-то слишком хорошо.
0: Да. Мне, кстати, предложить психотерапевтам показывать... Знаешь, как есть, показывают там картинки для чего-то там, для, по-моему, так борются с тревожностью. А если показывать, например, Симонян Соловьёва и
1: Медведева...
0: Чтобы
1: люди поняли, что такое тревожность, давайте мы покажем, что такое тревожность, а потом вы будете скучать, как жить. жили без нее.
0: Все, остановись, потому что у меня уже весь грим от смеха потек. Спасибо тебе, Леша, большое. Пока-пока, спасибо.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.